0: Радио Витебск. Волна твоего города.
1: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: координатора по досягненню мет устойливого развития, уручено специалисту по социальной работе отделения социальной допомоги Дома территориального центра социального обслуговывания населения Бешанковицкого района Валентине Ярошовой. Эта высокая узнагорода стала признанием ее шматгодовой добросумленной працы.
1: Эдукация. До нового навчального года шмат зроблено у Лёзинской базовой школе имя Ивана Овекова. Дякуючи спонсорской допомозе обсталеваны стадион с футбольной и волейбольной пляцовкой, беговой дорожкой, скачковой ямой, спортивным обсталеванием. Проведена замена межпокоевых дверей на другим и третьем поверхах. Отремонтованы два навчальные помешкания для початковых классов, фасад будинка у майстерню, подлога у столовой, заасфальтована территория школы.
0: Дякуючи подтримце старшини райвиконкама Ивана Федорова у Зубковским дитячим садку буслик цалком отремонтованная система отопления. В дитячем саде номер 3 «Соника» приведен у парадок харшаблок, подлоги, стены, двери. У мэтах разгрузки навучального расклада и снятия другой змены для вучняў початковых классов у «Соніку» обсталявали два помешкания для первых классов.
1: У 8 установах установлены системы штучного остуджения поветра у помешканиях для заховывания городнины. Заменены в окну у Добромыслинском дитячем саде «Ялинка» и у Лёзинском дитячем саде номер 1 «Светлячок». У Зубковским и Добромыслинским дитячих садках установлена оховная сигнализация, у Лёзинском дитячем саде номер 1 гарпоселка модернизованная автоматичная пожарная система. У Крынковской средней школе имя Михаила Лынькова проведены работы по модернизации лесвичных пролетов.
0: Першае працоўнае месца ва Ўшацкі раён прыбылі 12 маладых педагогаў. Сітуацыя першы раз у першы клас у іх жыцці адбывалася двойчы. Шмат гадоў таму, калі прыйшлі ў школу яшчэ вучнямі, а таксама на бягучым тыдні, калі атрымалі статус маладых спецыялістаў і прыступілі да працы ва ўстановах адукацыі Ўшаччыны. Ну а перад гэтым прынялі ўдзел ва ўрачыстасці, на якой парадамі, падказкамі іх сустракалі раённае кіраўніцтва і будучыя калегі.
1: Сёлета ва Ўшацкі раён размеркавана 14 выпускников установ высшей и средней специальной адукации педагогичного профилю. Правда, новые навучальные у коллективах сустренут не усе. Двое зараз находятся у декретном отпочинку. Кадровому пополнению радуются в Ушацкой средней школе. Наставницей початковых классов тут стала Полина Курпис, а выкладать английскую мову рыхтуется Полина Матюшенко.
0: Вернулась на малую родиму и уродную установу Ганна Рубис. Она теперь наставница початковых классов Глыбачанской средней школы. Девчина уполнена повести по краине ведал самых маленьких надзвыч непросто и отказно. А лишь проблем с гэтым не повинно узникнуть. Разом будут привыкать один до одного. Яна до своих першаклассников, яких усяго двое, а яны до яе.
1: Чакаюць встречи с молодшеклассниками так само Дарья Демьянова, Александра Князева, Караина Трач, якія пополнили коллективы Ореховской и Люшинской школ. У районном центре детей и молоди познаёмяцца с выхованцами Микита Шуман и Анастасия Карпушенко. У педагогичную семью детячего сада номер 3 городского поселка Ушача улилась Диана Казакевич, номер 4 Дарья Пачкаева и Диана Якимова, а у Великодольской школе выхователем дошкольной эдукации стала Юлия Савицкая.
0: Подтримать молодых специалистов собралось немало гостей. Наместник старшини райвыканкама Геннадий Ягуров выказал спадзяванне, что у коллективах профессионалов яны хутка освоюцца. Она у Шачыне спадабаецца, и после отпрацоўкі усе абавязкова застануцца в Ушацким районе.
1: Подчас встречи молодых педагогов познаёмились с керуниками установ, работниками учебно-методичного кабинета, которые отказывают за разные керунки деятельности. Информация про выплату подъемных для немясцовых специалистов, які сёлета шмат, так само грошовые бонусы предугледжены для членов профсоюзной организации. Жилевое питание для усіх вырашено становча.
2: Люди нашего региона.
0: Звание гоноровых громадянин Докшицкого района удостоенный Федор Палачанин и Миколай Москаленок. Федор Антонович – гоноровый член Союза письменников Беларуси, лауреат республиканских и областных премий в галине литературы. В 2025 году стал переможцем третьего международного драматургичного конкурса историко-патриотичных пьес «С любовью до айчины». Усю свою працовную деятельность присвятил Докшицкому району. 30 годов працевал в отделе адукации, прошел шлях от методиста да намесніка начальніка аддзела. Аўтар 37 п'ес, 12 кінасцэнарыяў, 10 літаратурна-музычных кампазіцый, 23 кніг. З вялізнай цеплынёй, сардэчнасцю, простатой піша ён пра сваю малую радзіму, пра сваіх землякоў. Асноўныя тэмы творчасці творчості, духовності і патріотизм.
1: Миколай Москальонок, 44 роки, працював у відкритому акціонерному товаристві «Торгуни». 10 разів був удільником республіканських і обласних дожинок, узнагороджений орденами працівника Червоного стяга, Кастричницької революції, орденами Пошани. Неодноразово становився переможцем спеціалістичного споборництва «Добросумлінна праця і відказні відносини до справи Миколая Москальонка», відзначений гоноровими грамотами Міністерства сільської господарки, Вітебського обласного виконавчого комітету, Довшицького районного виконавчого комітету і Довшицького районного совета депутатів.
0: Два місяці тому намісником начальника відділу внутрішніх справ Чашницького райвиконкома по ідеологічній роботі і кадровим забезпеченні назначений підполковник міліції Олександр Радєвич. По обов'язку служби він раніше побував практично у кожному регіоні Вітебщини, а ось у Чашницькому не доводилося. Відзначив, що Чашники – добропорядкований, чистий город. Усі необхідні соціальні об'єкти побач. Радує, що дому, яким виділили орендну квартиру, розміщений коля фізкультурно-спортивного комплексу «Скіна». Навідує басейн, тренажерну залу.
1: Один з накірунків діяльності Олександра Радєвича – громадянська-патріотична робота з молоді. Він частий гость у навчальних установах району, зустрікається з удільниками воєнно-патріотичного клубу «Патріот», який діяльничає на базі першої школи райцентра. У праці зі старшокласниками основний упор робиться на патріотичне виховання. До речі, з вересня у ради вихованців «Патріота» залічать навученців 6-7 класів. У їх буде можливість після закінчення школи скористатися льготою на поступлення у відомісне ВНУ України.
2: Раніце придзвіння.
0: Ви слухаєте «Раніцю придзвіння» на радіо Вітебск. З вами Наталя Байнарович і Ілля Лопатінський. В Ушацьком районе мужчина погрожал расправой 86-годовой пенсионерце. Ушацьким районным отделом следствия комитета установлены обставины погрозы. По данным следства, 46-годовый жихар Ушацкого района пришел до пожилой семейной пары, как выпить спиртного. Подчас застолья гость стал поводить себя непримально, и муж и жонка попросили его сысти. Это разловало мужчину, и он схопил господара дома. Наполоханная пенсионерка поспробовала выкликать милицию, але от страху переблытала ногу. Умер. Тады агрэсар пераключыўся на яе. На дапамогу падаспеў сусед. Па выніках расследавання 46-гадоваму мясцоваму жыхару выстаўлена абвінавачванне па артыкуле крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Санкцыі пракурора да яго прыменена мера стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту. Расследаванне крымінальнай справы завершана, матэрыялы перададзены пракурору для накіравання ў суд.
1: Допомог дойти до дома и обокрал. Сенинским РАСК установлены обставины к разяжу маемости. У червень бягучего года жихар Сенинского района, ранее неодноразово судимый за маемостные злочинства, приехал все одно. У парку незнаемая ему жанчина попросила провести ее до дому с причины дренного самоотчувания. Мужчина выкинул просьбу, однако скрал ее сумку с маемостью. Огульная сумма урону склала больше за 570 рублей. По выниках расследования мужчине предъявлено обвинувачивание крадеж криминального кодекса Беларуси. У дочинения до его обрана мера стримания в выгляде подписки об невыезде и належних поводинах. Слідчі нагадують, що санкція артикула Кримінального кодексу предугледжує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років.
0: У Верхнядвинском РАНС от громадянки поступило поведомление о пожаре дома у вёсцы Дворыца Бурковицкого сельсовета Верхнядвинского района. После прибытия до места выклику назиралось открытое горение дома, отбылось обваливание даху. Господар 1955 года на рождение, пенсионер, проживая один. Со слов соседей, характеризуется как особо схильное до злоуживания спиртными напоями. Курить. На момент возникновения пожару находился у соседей. Потерпелых нема. У вынику пожару у доме знищены дах, столевое перекрытие, пошкоджены стены, маемость. Причина пожару высветляется. За этот период бягучего года у Верхнеозвинском районе отбылось 20 пожаров. РАНС закликает выполнять правила пожарной безопасности, не уживать тытуневые выробы у помешкания, так само ложку, не покидать детей без нагляду дорослых, усталявать автономный пожарный оповещальник у кожном жилым покое.
1: У сувязі з ростом кількості пожару і гибелі на їх громадян работники районного отдела по надзвичайних ситуаціях провели декадник пожарної безпеки на території Мірського району. Ратовники як індивідуально, так і сумісно з суб'єктами профілактики провели профілактичні мероприємства у жильовому фонді. Наявність автономних пожарних оповіщальників, справність прибору отяплення, ведення номерів виклику, екстрених служб і вміння правильно реагувати на надзвичайні ситуації – усього це не тільки тлумачили ратовники під час наведування громадян дома. Розповідали насельництву об важності правильної експлуатації отяпляльних печів.
2: Туризм.
0: Молодь Глыбоцкага района прыняла ўдзел у абласным турыстычным злёце працуючай моладзі. На тры дні Наваполаск стаў цэнтрам актыўнасці і спорту. Тут праходзіў абласны турыстычны злёт працуючай моладзі, прысвечаны году беларускай жанчыны. Дэлегацыя Глыбоцкага района дастойна прадставіла свой раён на гэтай маштабнай падзеі. Спаборніцтвы прайшлі на базе вучылішча алімпійскага рэзерву, дзе 19 каманд з розных куткоў рэгіёна змагаліся за перамогу ў атмасферы сапраўднага спортивного азарту.
1: Команда Глыбоцкага района показала сапраўдны командный дух и спортивный характер. Удельники уповинно перадольвали турыстские этапы, демонстрировали майстерство в велосипедных дисциплинах и змагаліся за кожный мяч на волейбольной пляцовце. Для молодых это был не просто турнир, это магчимость умацаваць сябровство, обменяться опытом и зарадзіцца новыми идеями и натхненням.
0: Мясцовая касцежка партызанскімі сцежкамі працягвае біць усе рэкорды папулярнасці ў Расонскім раёне. Каб канікулы завяршыліся не толькі весела, але і з карысцю, Лясгас зрабіў экскурсіі для дзяцей з Расонскай школы. На маршрут выйшлі выхаванцы летняга аздараўленчага і спартыўна-патрыятычнага лагераў. Атрымалася ідэальная комба з экалогіі і жывой гісторыі. Намеснік кіраўніка Лясгаса Алеся Гушчынка адзначыла, што дзеці вывучалі рэдкія расліны, правіла ляснога этыкету і даведаліся, як у гэтых лясах у вайну грунтаваўся легендарны партызанскі атрад Ракасоўскага, камісарам якога быў Пётр Машэраў.
2: Навіны культуры.
1: Народный коллектив национальной кухни белорусской гульни и фольклору «Дубровинские присмаки» распрацевал сборники, где занотовывает свои кулинарные знаходки. Так, у трех сборниках размещены рецепты приготовления обрадовых страв Дубровинщины. Весельный каравай агроградка Станиславова, весельный рогатый каравай агроградка Ляды, бубашки, бедная куття, богатая куття, агроградка Расасна.
0: Керовник коллективу Наталья Есликова отзначила, что гостям розных фестивалей подобается дубровинская мачанка с блинами, напои с травами, які рыхтуе Валентина Бязно. Осінка з Расасна і пасахі Тамары Сіняковай. Дарэчы, толькі сёлета да фінальнага акорда фестывалю «Дняпроўскія галасы» ў Дубровіне яна выпякла іх амаль 5 соцень.
1: Калектыў знаходзіцца ў пастаянным пошуку. Зараз адраджаюць рэцэпты тэхналогію прыгатавання баброўскай вежы, лапуновы, тукачоў з калацёнкай. Гэта вельмі простыя, сытныя і смачныя стравы. Цяпер народны калектыў нацыянальнай кухні, беларускай гульні і фальклору «Дубровінскія прысмакі» рыхтуюцца да свайго юбілею, які адзначаць у верасні вялікай праграмай «Бульба».
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.

0: слушает. В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Александр Лукашенко поздравил Андреаша Баку с избранием на пост президента Венгрии. Президент Беларуси пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, а народу страны счастья и благополучия. Выразил уверенность, что исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Беларусью, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Также от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил народ Венгрии и руководство этой страны с наступающим национальным праздником Днем Святого Иштвана.
0: В мире.
1: Федеральный совет Швейцарии сообщил, что в соответствии с устоявшейся практикой расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом. Об этом пишет РИА Новости. Санкции затронули энергетический сектор, включая новые запреты на оказание услуг, связанных с газовозами, ледоколами и терминалами по перевалке сжиженного природного газа, расположенными в России. При этом в контрактах об их поставке в третьи страны должен содержаться пункт, запрещающий их перепродажу в Россию. Как отмечает Белт, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
0: В Беларуси.
1: Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса в преддверии начала нового учебного года, сообщили в пресс-службе перевозчика. Там уточнили, что БелЖД проводит мониторинг спроса на перевозки и принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить транспортную мобильность населения на популярных направлениях. Так, в период с 30 по 31 августа БелЖД пустит дополнительные поезда и организует курсирование сдвоенных составов. Они будут курсировать в Минск из Бреста, Гомеля, Могилева и Мозырь. И это все новости к этому часу. Партнер Белавтомаркет.

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Я искренне надеюсь, что ни у одной меня сегодня разблокировались все те воспоминания, которые мы раньше ловили из каких-то, наверное, американских, по большей части, фильмов, где вот эти молодые люди танцуют под дождем, вся романтика, все так это красиво выглядит. Нет, друзья, сегодня мы берем с вами зонты, надеваем всякие плащи, в общем, все, что вашей душе угодно, хоть пакет с собой берите, потому что на улице действительно погодка ну так себе. Ну а в целом, если, конечно, все-таки потанцевать под дождем захочется, то учитывайте рабочие моменты. Работать в мокрой одежде, поверьте, не весело, проверено. Поэтому прямо сейчас будем вместе с вами двигаться дальше, стартовать в это утро. Пускай оно пасмурное, да, и тем не менее на волне радио Витебск скучно, грустно и пасмурно однозначно не бывает. Вместе с вами Настя Гордеева и «Разбудит шоу».
0: С утра пораньше «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Рекорд.
1: Не знаю, там куда течет наша вода, друзья. Надеюсь, совсем скоро дожди закончатся. По крайней мере, да, надежда умирает последней. Но вот что касается сегодняшнего дня, знаете, тут тоже надежд особо немного. По крайней мере, по гороскопу. Потому что действительно какой-то отчасти непростой день, несмотря на то, что для многих он будет однозначно положительный. Главная цель сегодня – поменьше болтать абсолютно всем и каждому. Так говорят астрологи. Ну а что конкретно говорят каждому знаку зодиака? Давайте разбираться. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня овнов покинут силы и особый энтузиазм. Работать придется на малых оборотах и без серьезного желания. Не пугайтесь, это всего лишь период. В будущем все наладится. Тельцам стоит прислушиваться к тем, кто старше и опытнее, потому что далеко не все ваши идеи могут быть такими безупречными. Вам точно подскажут, где и что не так. Что касается близнецов, то вам будет непросто общаться с окружающими, начиная от близких, заканчивая коллегами. Точек соприкосновения сегодня, друзья, ноль. Придется слишком долго подбирать слова, чтобы вас поняли. Сегодня ракам самое то вспомнить о своих прошлых идеях и планах, которые пришлось отложить. Настало то время, когда можно и дальше развиваться в выбранных направлениях. Кстати, еще гороскоп советует быть осторожнее сегодня в путешествиях, даже самых маленьких. Львы, ничего не бойтесь. Да, непростых ситуаций будет много, и решения тоже придется принимать сложные. Но вы со всем справитесь, верьте в себя. Девы будут биться в закрытые двери, и вряд ли они откроются. Звезды рекомендуют все же подкопить силы, и только тогда идти другим путем, и тем самым, где будет меньше преград, а такой точно есть. Сегодня весам придется подстраиваться под свои ощущения. Именно они будут самым верным навигатором. Так что не только думайте, но еще и чувствуйте. Также гороскоп советует заботиться о тех, кто слабее и младше. Сейчас им нужна ваша помощь. Скорпионам стоит подумать о своих планах, которые вы отложили на потом. Сейчас время. А еще полезно миксовать их с внутренним чутьем, чтобы точно идти по правильному пути. Стрельцов же сегодня может буквально сожрать их прошлое. Мысли окутают разум и не дадут даже шанса подумать о чем-то хорошем. О будущем, например. Стоит отмахиваться от былого и смотреть только вперед. По крайней мере, пытайтесь всеми силами. Друзья Козероги, вам стоит слушать внутренний голос. Он скажет, где кроется подвох и как его избежать. Даже если все идет по плану, вы не застрахованы от проблем. Помните об этом. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует отказаться от романтики и любви. Но вот хотя бы на сегодняшний один день. Сейчас будет не так просто сказать правильные слова и скорее наоборот. Ваши фразы могут только обидеть. Рыбам стоит слушать свой внутренний голос и поднимать себе настроение всеми возможными способами. Это залог успеха в этот день. Единственный совет, который сегодня точно работает – перенести на завтра все необязательное. Хотя мне, друзья, кажется, что этот совет может относиться абсолютно ко всем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: правильные слова прямо сейчас поет нам елка, потому что даже психологи подтверждают, что те ребята, которые умеют над собой смеяться, они признают свою силу духа и ясного ума, между прочим. Что касается всего остального текста, действительно, возможно, стоит просто немножечко проще относиться ко всему, что происходит прямо сейчас с нами, потому что не всегда стоит быть такими серьезными. Иногда нужно просто улыбнуться, несмотря на ситуацию.
1: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Делегацию Витебского региона во главе с председателем облсполкома Александром Рогожником встретили в аэропорту Андижан Республики Узбекистан. Витебские таможенники установили два факта незаконного ввоза товаров из России. Стало известно, что Витебская область вошла в тройку лидеров по переработке коммунальных отходов. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке.

0: 120.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск».

0: смотрю, друзья, на карту и вижу, что это утро радостное далеко не у всех и не у каждого, потому что как минимум два ДТП, при этом в расстоянии буквально меньше километра друг от друга, поэтому затруднено движение на проспекте Фрунзе. Там есть ДТП в левом ряду. Также есть ДТП еще и, так, сейчас буду пересматривать, точно в левом ряду оно находится, и в районе проспекта Людникова в сторону Фрунзе тоже. Вот так вот не разминулись ребята, поэтому если есть возможность объехать, объезжайте. Также затруднено движение в целом по многим улицам города. И на проспекте Московском есть заторы. На улице Лазо тоже, даже на Гагарина ребята стоят. Ну и, конечно, пересечение Правды и Смоленской, там тоже все не так радужно. Поэтому я вам сегодня предлагаю не просто передавать автоприветы незнакомым людям, но еще и сообщать о каких-то дорожных ситуациях, если вдруг таковые были вами замечены. Потому что, возможно, кому-то это поможет вовремя добраться на свои рабочие места, а кому-то просто избежать каких-то неловких и непонятных ситуаций на дорогах. Поэтому прямо сейчас все-таки автоприветы мы тоже принимаем. Для вас открытый Viber, Telegram 7071071. Туда вы можете присылать номера машин, которые двигаются где-то рядом с вами. Конечно, если это не мешает вам вести ваш автомобиль. Безопасность на дорогах превыше всего. Ну а дальше дело за малым. Написали номер авто, который находится рядом с вами, написали номер своего авто, ну и добавили что-нибудь хорошенькое, что-нибудь приятное этим утром. Любые слова принимаются. Если вдруг есть заготовленные приветы, тоже милости просим. Ну и давайте с вами сегодня поищем номера автомобилей с цифрой 2. Не знаю, опять же, почему 2, но пусть будет так. Поэтому, если время и возможность позволяет, пишите, буду ждать. 3, 2, 1, автоприветы!
1: С утра пораньше «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет.

0: января 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
4: Ребята на проспекте Людникова, которые двигаются в сторону Гагарина. Если вы есть, если вы нас слышите, отзовитесь, как вы там. Такого бордового цвета на картах давно я не видела. Поэтому, если вдруг у кого-то есть возможность проехать через Ленина, там, конечно, затор тоже имеется. И, тем не менее, он однозначно поменьше, чем на Людникова. Поэтому двигайтесь и выезжайте заранее. Что касается ваших автоприветов, да, не все долетели, все вижу. Поэтому начинаем. Саша желает всем доброго утра, хорошего настроения всем. Несмотря на хмурую погоду, выше нос все получится. Обнял Hyundai 4601. Саш, спасибо вам за такой, знаете, позитивный настрой с утра. Можно сказать, что это такая аффирмация в космос. Хорошо, если сбудется. Лена желает всем доброго утра от черного Hyundai 1090 на Титова. А в частности, Форду 2821, а также привет всему Витебскому региону с цифрой 2. Есть тут и привет любимому мужу Андрею. И отдельный привет радио Витебск. Пожелание отличного настроения и позитива. Лен, спасибо огромное. Вам тоже привет от волны. Костя у нас ловил автомобили и таки поймал. Есть у нас тут, если я не ошибаюсь, Джили 91-92. Вам привет. А Руслан свой привет отправляет белому МАЗу 5075, а от синего МАЗа 1405. Всем удачи на дорогах. Привет коллективу Радио Витебск. Спасибо большое, Руслан. Вам тоже. Вадим желает также всем доброго утра и передает свои приветы Елене Андреевне Хиндае, Саве, также всему коллективу. Всем хорошего дня и отличного настроения. А поймал он маршрутное такси номер 57, а вот госномер 2989. Если вы нас слышите, вам привет от Вадима. Леся пишет и еще даже дописывает свои смс. Желает всем хорошего дня и отличного настроения, а также солнечного света. Леся ловила и поймала BMW с номерами 2240. А также приветствует серебристый Рено 1676. Жень тоже на связи. Маршрутки 66, номер 2413. Привет от такси Джили рядом. Есть тут и важное сообщение. Кстати, ДТП на Зеленой Гуре на Фрунзе убрали. Полоса открылась. Вот так вот, значит, не сняли еще метку с карт. Спасибо, Жень, большое за информацию, поэтому Фрунзе свободно. Есть еще и Александр, который передает привет Чашникскому РЭСу, а также бригаде монтеров во главе с инженером и мастером. Принято, передано. Олег говорит, кругом одни двоечки в номерах. Всем привет. Ну, в целом, да, конечно, к региону можно тоже привязаться. И тем не менее, поймал Олег у нас Volkswagen 7766, куда и отправляем приветы. Оксана желает всем доброго утра и хорошего дня. И что касается ее авто на фото. Так, тут вижу только номера 92-24, белый цвет, район вокзала. Вот так вот буду передавать метки. И Сергей у нас остается еще на связи. Желает доброго утра абсолютно всем. И передает ответный привет от белого МАЗа 5075 Руслан. Плану на синем МАЗе 1405. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Ну что ж, друзья, ваши приветы все переданы. Если вдруг появляется какая-то информация, которая касается дорожной ситуации, давайте будем сообщать. Возможно, кому-то это действительно чем-то сможет помочь, потому что погода всегда вносит свои коррективы. Ну, мы, собственно, подкорректировали наш плейлист, поэтому давайте прыгать дальше в следующий час.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Делегацию Витебского региона во главе с председателем облсполкома Александром Рогожником встретили в аэропорту Андижана Республики Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе облсполкома, программа официального визита включает посещение ряда производств в сферах агропромкомплекса, легкой промышленности и строительства. Итогом рабочего визита станет подписание важных документов межрегионального сотрудничества. Ранее сообщалось, что Беларусь предлагает Узбекистану большую часть расчетов проводить в национальных валютах. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко во время встречи с чрезвычайным полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Нуриддин Мамаджунов, в свою очередь, отметил высокое доверие между двумя странами и их лидерами. В задачи входит рост товарооборота до 2 миллиардов долларов и расширение промышленной кооперации между бизнесом Беларуси и Узбекистана. Для этого есть все необходимые условия.
1: Экономика.
2: Витебская птицефабрика расширила производственные мощности. Вблизи деревни Лосведа Витебского района введен в эксплуатацию бройлерный цех номер 3. Это уже 7-й проект, реализованный предприятием совместно с Банком развития. Еще 2 проекта находятся в активной стадии реализации. В пресс-службе сообщили о создании высокотехнологичного и конкурентоспособного подразделения по производству мяса цыплят бройлеров. В ходе проекта построено 15 птичников. Новый комплекс оснащен санитарным пропускником, скрытым подогреваемым дезинфекционным барьером, складом оборудования, ветеринарным блоком, станциям обезжиривания, блоком биологической очистки сточных вод и другими объектами, необходимыми для эффективной работы производства. Витебские таможенники установили 2 факта незаконного ввоза товаров из России. При проведении спецмероприятий на белорусско-российском участке границы оперативники остановили транспортное средство белорусского предпринимателя, в котором находилось почти 3000 единиц товаров народного потребления стоимостью около 190 тысяч белорусских рублей. На партию водитель предоставил недействительные сопроводительные документы. Во втором случае остановлен грузовик белорусского перевозчика. При досмотре установлено, что в нем находится около 2500 единиц одежды, обуви, сумок, автозапчастей, инструментов и другого стоимостью более 93 тысяч рублей, на которые вовсе не было никаких документов. В Витебской таможне начаты административные процессы. Санкции предусматривают наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. Витебская область вошла в тройку лидеров по переработке коммунальных отходов. Уровень их использования в Беларуси за полугодие превысил 50%. Как отмечает газета «Витбище», больше половины коммунальных отходов, образовавшихся у населения, не подлежит захоронению на мусорных полигонах, а направляется на дальнейшее использование в качестве материала для изготовления новых товаров и упаковки сырья для производства альтернативного топлива и прочего. В тройке лидеров, превысивших общереспубликанский уровень использования отходов, после Груднищины и Брещины Витебская область с показателем 52,2%. Подчеркивается, рост уровня использования не только результат развития системы обращения с отходами, но и показатель роста экологической культуры населения. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Кто хочет стать миллионером? И нет, друзья, это не приглашение на программу. Это, знаете, такой, можно сказать, риторический вопрос. И, в принципе, есть ответ. Ну, как минимум, лайфхак, который бродит где-то по сети. Помните, раньше мы с вами говорили о том, что кофе с корицей по четвергам – это к деньгам. Так вот, теперь есть новая версия, версия миллионер. Теперь мы моем руки солью с корицей, потому что кажется, что соль смывает весь негатив, а корица – это признак, символ богатства. Поэтому, ну, я не знаю, есть ли желающие попробовать. И тем не менее, вот такое вот тоже нашла для вас. Поэтому ничего не могу посоветовать более правдоподобного, кроме как работать, друзья. Единственный способ стать богатым. И то работать много и усердно, и, возможно, даже без выходных. Что касается нас с вами, мы с вами тоже продолжаем работать, потому что вы уже, возможно, добрались до своих рабочих мест. Я тоже тут на своем. Разбудит шоу никуда не уходит. Настя Гордеева с вами по-прежнему на связи. Двигаем дальше.
0: Твое утро разбудит шоу.
2: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.
5: T'es mon attel, mon calmant, mon épargne. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra.

0: Друзья, буду давать еще более подробную информацию касательно ДТП, потому что есть ребята, которые написали важную, полезную информацию. То ДТП, которое на Людниково в сторону Гагарина, ребят, там занято все три полосы и проезда нет. Поэтому, если вы двигаетесь с улицы Чапаева, объезжайте где-нибудь по Берестине, через улицу Мира, ну и любым другим способом, потому что никак на Людниково на разворот вы точно не выйдете. Что касается Фрунзе, тоже огромная пробка, несмотря на то, что убрана уже машина после ДТП, сам факт, что пробка сохраняется, и она достаточно огромная, начиная от 4-й школы и заканчивая районом Зеленой Гуры. Поэтому, опять же, если есть возможность стартануть куда-то в другую сторону, обязательно ей воспользуйтесь.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%». Процентов на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: отметки на картах о ДТП, а также новые сообщения в мессенджерах, поэтому буду ориентировать. Есть новое ДТП, к сожалению, на Фрунзе в районе медицинского университета, поэтому будьте, пожалуйста, сегодня предельно внимательны и предельно осторожны. Погодные условия не оставляют нам такого выбора, понимаете, чтобы двигаться так, как мы хотим. Поэтому давайте будем взаимовежливы на дорогах, будем помогать тем, кто находится в трудной ситуации, и тогда вполне себе возможно, что очень быстро и благополучно доберемся куда надо.
1: Не лепится.
0: Ну, а теперь, что касается позитивных моментов этим утром. Смотрите, есть такая классная идея. По крайней мере, она возникла явно не у меня. Она возникла у кого-то в Токио. Там открылся тягни-маркет. Суть в чем? Есть ребята, которым просто принципиально зайти в магазин, взять какую-нибудь мелочь и убежать, чтобы их не заметили. Так вот, в Токио это все превратили в такой квест, на котором еще и заработать можно. На входе платишь $20 и берешь, что хочешь. На все про все у тебя одна минута. Кто не успел, тот не вынес, что называется так. Вот такая интересная игра. В общем, заплатил за вход, зашел, есть на все минута, побегал по магазину, по-быстренькому взял что-нибудь, схватил, и тогда камера тебя не видит. Ну, а если не успел, все, как полагается, по крайней мере, в шуточной форме выписывается штраф, и все, ты идешь несчастливый обратно в кассу, платишь еще двадцатку для того, чтобы попробовать снова. Это, знаете, напоминает вот эти автоматы, где надо вытянуть игрушку. С первого раза не получилось, но ты же до победного стоишь. Вот и тут вопрос, сколько раз зайдешь?
1: Распал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Госпогранкомитете сообщили о больших очередях из большегрузов, легковых автомобилей и пассажирских автобусов на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза. Соединенные Штаты начинают экономическую операцию против Ирана. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Вот под такие вот классные биты, друзья, которые немножечко все-таки привносят лето в наше утро. Буду напоминать вам о том, что совсем скоро мы с вами будем играть, поэтому не убирайте далеко телефоны и изучайте внимательно социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Макс Тайм.
1: Ну, если уж не ночь, то безумно дикий вечер вчера однозначно выдался у наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск, потому что ребята проводили свой матч против футбольного клуба Барановичи и выиграли. Да, счет 2-0 в пользу МЛ, поэтому мы поздравляем ребят с победой. Ну, а знаете что? Естественно, значит, появляются у нас вопросы для нашей игры, поэтому прямо сейчас номер Вайбера 7071071, и я жду туда ваши правильные ответы. Ну и, конечно, кто первый, тот и молодец, тот и попадает в наш список претендентов. И уже завтра будет участвовать в розыгрыше подарка от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Что касается вопроса, сегодня он звучит так. Под каким номером выступает лучший игрок вчерашнего матча Тимур Иванов? Погнали!
0: Радио Витебск.

0: Ну что ж, друзья, пытаюсь я долистать до низа. На самом деле, сегодня это однозначно непросто, но почему-то все мечутся между двумя цифрами. Ну, в основном, между двумя, пока я наблюдаю семерочку и девяточку. И пока я пытаюсь все-таки долистать до низа ваших сообщений, буду сразу говорить правильный ответ. Под номером 7 выступал Тимур Иванов. А что касается человека, который верно первым справился с заданием, все еще листаю, друзья, и это сегодня Артем. Спасибо большое всем за участие, потому что такого количества ответов не видела я давно, и на самом деле, да, оказалось это совсем нелегко. Артем, 676, последние цифры вашего номера. Ну, возможно, как раз-таки семерочка в центре принесла вам вот эту победу, по крайней мере, на сегодняшний день. Желаю удачи завтра вам в розыгрыше. Ну, а всем остальным желаю залететь в список.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый арома голд крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия 11,99 за 760 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026» продолжается. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. Воинские контингенты отрабатывают навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделяется штурмовым действиям в зданиях, передвижению по коридорам и лестничным маршам, а также высотной подготовке. В Госпогранкомитете сообщили о больших очередях из большегрузов, легковых автомобилей и пассажирских автобусов на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза. Самая напряженная обстановка отмечается на границе с Польшей, где в пунктах пропуска находится 2245 легковушек. Кроме того, 33 пассажирских автобуса находятся в очередях в пункте Брест. На границе Беларуси с Латвией очереди из легкового транспорта не наблюдается. Что касается большегрузов, больше всего грузовых машин сейчас также на белорусско-польской границы. В пункте переставится 205 фур, на погранпереходе Козлович 915. На границе с Литвой суммарно находится 330 фур. На латвийском направлении очередей из фур не фиксируется.
0: В мире.
1: США начинают масштабную экономическую операцию против Ирана. Об этом заявил американский лидер. Как сообщает информагентство «Спутник Беларуси», Дональд Трамп пояснил, Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку с Вашингтоном. В связи с этим он объявил, цитата, «о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны». Конец цитаты. Ранее Дональд Трамп сообщал о том, что США не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник. Президент Штатов также пригрозил экономическими последствиями странам, которые могут захотеть поддержать Иран, и подчеркнул намерение остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки Тегерана.
0: Беларуси.
1: Минский завод колесных тягачей выпустил новую модель школьного автобуса. Об этом сообщил канал СТВ. Специализированная машина разработана для комфортной перевозки детей. В салоне 29 мест для учеников с четырехточечными ремнями безопасности. Предусмотрен климат-контроль. Отмечается, что завод выпускает на конвейере 4 вида безопасных и современных автобусов малого и среднего класса, среди которых пригородные и междугородние версии. При этом предприятие остается опорой для всей промышленной индустрии страны. Сегодня работа направлена на модернизацию производственного пространства. И в завершение начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского горосполкома начал принимать обращения граждан. Игорь Викторович Донец принимает звонки на прямую телефонную линию сегодня до полудня по номеру 43-68-43. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: Витебск и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства.

0: эфире «Радио Витебск». Разбудит шоу.
1: Сейчас в перерыве, пока пила кофе, осознала, что начала бояться вибрации в телефоне и приходящих туда СМС. Потому что с каких-то пор вместо «пошли пить кофе» или «давай встретимся вечером» стали приходить сообщения с содержанием типа «скидка на МРТ 20%» или «закупить в аптеке на 100 рублей и получи витамины в подарок». Начинаешь задумываться, когда все пошло не по плану и когда все успело так измениться, ведь в мыслях-то тебе до сих пор 15. Но в целом, если не загоняться и слушать хорошую музыку, то такие нюансы быстренько вылетают из головы. Поэтому, друзья, оставайтесь на волне, вместе с «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: 1 kg. Выгодно сгибай, Белмаркет. Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Информационный партнер «Радио Витебск».
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: Ну что же, краткая информация по фестивалю дана. Это значит, что да, в последние выходные третий раз в нашем городе пройдет вот этот классный фестиваль электронной музыки «Пойма», о котором только что мы с вами послушали. И кто-то из вас сможет попасть туда абсолютно бесплатно, поучаствовав в нашей игре. Все, что для этого нужно, подписаться на наш инстаграм-аккаунт «Радио Витебск», потому что задание публикуется именно там. И в целом оно уже готово. Загруженная история с видеороликом, где быстро мелькают фразы. Ваша задача — найти ту фразу, которую я озвучу, и самым первым прислать скриншот, где будет указано время, в которое вы сделали вот этот скрин, к нам в Viber по номеру 7071071. Сегодня мы, как-то, знаете, с вами подзабыли о горячих хитах, поэтому «Она танцует под Шаде». Поехали!
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь. Поймай меня, если сможешь.
1: Ну что же, ловили, ловили и поймали. Действительно, было несложно, оно стояло первым видео, хотя пропустить тоже шанс был. Но нет, друзья, вы все справились и справились прекрасно. Но есть Владимир, который вас всех опередил. Последние цифры номера Владимира 574. Я вас поздравляю с победой. Билеты на фестиваль «Поэма» ваши. Кстати, пойдете вы не один, поэтому заранее выбирайте себе компанию. Друзья, ну а всем остальным желаю удачи и в музыкальном бранче, и в хорошей компании.
0: Поймай меня, если сможешь.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: Обещала я некоторым пропустившим повторить гороскоп, но, друзья, повторять это же не про нас, поэтому гороскоп мутит, но уже другой. Рунический, слушаем внимательно. Овны, сегодня у вас день решительных действий, вам придется отстаивать свои интересы и быстро принимать решения. Тельцы, финансовые вопросы могут неожиданно решиться в вашу пользу. Близнецы, важная информация или разговор помогут вам увидеть ситуацию по-другому. Раки, интуиция станет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы. Львы, успех и уверенность. День благоприятен для активных действий и новых достижений. Девы, возможны задержки или ограничения. Не стоит форсировать события, не торопите любовь. Весы, у вас ключевые слова сегодня – поддержка и партнерство, потому что именно они помогут вам решить важные вопросы. Скорпионы, резкие изменения могут заставить вас полностью пересмотреть свои планы. Будьте внимательны. У стрельцов сегодня движение вперед. День благоприятен для поездок, каких-то новых решений и перемен. Козероги, внутренние трансформации помогут вам по-новому взглянуть на ту ситуацию, которая оказалась абсолютно понятной. Водолеи, не торопитесь с решениями, ситуация потребует внимательности и холодного ума. Ну и на финал рыбы, неожиданные события или совпадения могут изменить ваши планы или взгляды. Мне остается надеяться, что только в лучшую сторону.
0: Проспал? Разбудит шоу!
2: Привет, радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду возведения пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет сегодня в Островце. Премьер-министр Франции поручил в кратчайшие сроки создать киберподразделение, которое будет бороться с хакерскими атаками на французские информационные системы. Премьер-министр Польши раскритиковал проект документа по миграционной политике. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: 3 января 2029 года.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Лови момент.
1: Есть, друзья, одна проблема, которая требует своего незамедлительного решения. Каким-то чудным образом упустила я вчера момент, что как раз-таки именно 19 августа отмечался Всемирный день фотографии. Представляете, ни одного слова я об этом не упомянула, но сегодня буду исправлять всю ситуацию. Надеюсь, вы мне с этим поможете, прислав свои фотографии. Что мы делаем? Мы достаем мобильные телефоны, фотографируем то, что вас окружает, и присылаем к нам в мессенджеры Viber, Telegram, номер 7.

0: поваляться спокойно, пожалуйста, присылайте абсолютно все. Будем комментировать. Потом, конечно, сделаем подборку в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Ну и я надеюсь, что все-таки за счет того, что вот так пропустили мы вчера с вами праздник, давайте будет двойная доза фото. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ну а прямо сейчас приступаем. 3, 2, 1, фото!
1: Твое утро разбудит шоу «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия 11,99 за 760 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Лови момент!
8: Ну что ж, друзья, давайте будем приступать, потому что вы большие молодцы. Много фотографий прилетело, поэтому каждому сразу говорю спасибо за участие в нашей рубрике. Что касается ребят, которые пока еще находятся в движении, это Саша и Святогор. Вам огромные приветы от волны. Когда доедете до места, скидывайте локации, тоже посмотрим на красоту, которая вас окружает. Анжелика прислала нам...

0: Такой, знаете, на рабочем, отдыхом там и не пахнет. Свет передает привет из Новополоцка, а Юля завтракает. Поэтому вам приятного аппетита, выглядит все очень даже вкусно. Фаворитом сегодняшнего дня у меня становится Саш, потому что он находится на отдыхе с двумя прекрасными девчонками. Они там отжигают, отдыхают. Так что, Саш, классно вам отдохнуть, чтобы, знаете, о работе не вспоминать вообще. Лен скидывает нам фотографии таких деревьев красивых, одна груша дичка, а на второй яблочки белый налив. Лен, я предполагаю, что совсем скоро будет вкусно. Есть еще одна прекрасная девушка на связи, Леся. Вот она говорит, что никогда не поздно начинать. Поэтому присылает свое селфи с тренажерного зала. Леся, вам силы, терпения, конечно, никогда не поздно. Да и результат ждать тебя определенно не заставит. Маша тоже сфотографировала котика на фоне яблоневого дерева. А Саша, да, Саша у нас в движении. Андрей тоже в движении на кольцевой. И Татьяна нам присылает фото большого гриба. Вот так вот, друзья, вот такая вот компания у нас сегодня подобралась. Ну и, конечно, все фотографии совсем скоро окажутся в нашем мессенджере, в телеграм-канале «Радио Витебск», где вы, конечно, сможете поставить свои лайки, ну и прокомментировать. А мы об этом поговорим уже в следующем часу.
1: Твое утро

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду возведения пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет сегодня в Островце. Участниками обсуждения могут стать граждане, индивидуальные предприниматели и представители юрлиц. На встречах можно будет задать вопросы специалистам, ознакомиться с проектом и высказать свои замечания. В пресс-службе Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами сообщили, что собрание пройдет и в двух других районах республики. 26 августа в Всеславском райисполкоме и 10 сентября в Хуйниках. Напомним, для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов рассматриваются три площадки – в Хуйникском районе, Островецком районе и Мстиславском. Согласно утвержденному плану мероприятий, в первую очередь объекта планируется возвести в 2030-31 годах.
1: В мире.
2: Премьер-министр Франции поручил в кратчайшие сроки создать киберподразделение, которое будет бороться с хакерскими атаками на французские информационные системы. Об этом сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на письмо Себастьяна Лекарню. Ранее руководитель Генуправления госфинансов Франции сообщил о трех инцидентах утечки данных ведомства, вызванных действиями хакеров. В понедельник была зафиксирована третья утечка, в результате которой хакеры получили доступ к данным портала по вопросам наследования. «Спутник Беларусь» отмечает, в последние месяцы Франция столкнулась с рядом серьезных кибератак, которые затронули системы МВД, Министерство спорта, Министерство образования, Национальной почтовой службы и правительственную базу данных владельцев оружия. В результате этих атак злоумышленники получили доступ к данным сотен тысяч граждан. Премьер-министр Польши раскритиковал проект документа по миграционной политике, представленный экс-премьером Матеушем Моравецким и депутатами парламентского клуба «Развитие плюс». Об этом сообщает Белта со ссылкой на польские СМИ. Дональд Тоск категорически отверг утверждение Моравецкого о том, что нынешнее правительство не справляется с защитой границ. Наиболее резко премьер-министр отреагировал на идею проведения референдума о выходе из шенгенской зоны. Глава правительства также назвал бесстыдным предложение о создании отдельной службы по депортации.
1: Новости региона.
2: Прямую телефонную линию сегодня проводит начальник управления ГАИ УВД Витебского облсполкома, полковник милиции Михаил Александрович Дядечкин, ответит на вопросы, касающиеся деятельности ГАИ и обеспечения безопасности дорожного движения. Звонки принимаются с 10 до 12 по номеру 802-12-43-66-23. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебский по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: всегда все идет так, как мы, друзья, предполагаем, потому что я на данный момент увидела, что только что чуть не проспала свой выход. Да, и такое бывает тоже. Поэтому всем тем, кто еще действительно только просыпается, отдельное доброе утро. Даже если вы проснулись по факту в 7 утра. Будильник отчасти, наверное, намекал на то, что надо все-таки отложить на 5 минут, потом еще на 5. Но в качестве такого, знаете, лайфхака это не работает, потому что взрослая жизнь, она такая. Надо делать, значит надо. А как делать, это уже другой вопрос. Что касается нашей волны, то у нас здесь все делается как надо, потому что плейлист уже готов, игры тоже на старте, поэтому оставайся с нами.
1: Твое утро разбудит шоу.
2: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Ну что ж, давайте будем делать то, что мы так любим. Думать не будем, будем сразу, знаете, к действиям. Почему бы и нет? Сегодня все-таки четверг, мы уже все на низком старте к выходным, поэтому будем двигаться ближе туда. Что касается нашей рубрики, то я вам даю стартовую фразу, вы ее вводите в Вайбере по номеру 7071071, а дальше работает только автозаполнение вашего телефона. Оно вам предлагает какие-то слова на выбор, вы выбираете энное количество, добавляете к предложенной фразе и таким образом получаете целое предложение, которое я и жду в мессенджер. Сегодня стартовая фраза будет такая, знаете, немножко с наездом. Звучит она так. Только попробую рискнуть, а вот что потом будет, а кто его знает? Будем узнавать, исходя из ваших сообщений. Поэтому еще раз стартовая фраза. Только попробую рискнуть. Все. А дальше действует ваш мобильный телефон. 3, 2, 1, поехали.
1: Распал? Разбудит шоу.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: все еще не сдался.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске 10 часов 24 минуты.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Вот знаете, прекрасная девушка Марина Кравец только что пела нам «Ты со мной или нет?» Такой добрый вопрос. А у нас стартовая фраза была немножечко порезче сегодня. «Только попробую рискнуть». А дальше уже продолжала автоисполнение вашего телефона. Но вот знаете, я читаю сообщения, и мне кажется, некоторые были написаны абсолютно не гаджетом. Хотя вот есть, например, на связи опасная девушка София, которая говорит: «Только попробую рискнуть и стерилизуем сами». Ну, слушайте, ну опасно звучит, ну как-то вообще прям так пугающе. Надо идти дальше смотреть и разбираться. Аня говорит: «Только попробую рискнуть с тобой на работу, завтра или нет?» Но тут пока не определеночка. Константин написал: «Только попробую рискнуть, и не только в понедельник, и в первой половине дня в неделю». Вот так вот. Спрашивает, что за бред. Кость, это ваше автозаполнение слова, которые вы используете чаще всего. Видимо, понедельник — это для вас такой триггер, который вот прописываете, поэтому так оно и сохраняется. Есть еще и Татьяна на связи, говорит: «Только попробую рискнуть, и я буду стараться их контролировать как можно больше». Вот так вот тоже бывает. Юлия написала: «Только попробую рискнуть и на коррекцию не прийти в понедельник». Слушайте, ну тут да, мастера дела такое, поэтому записывайтесь, будьте добры приходить, потому что иначе могут прилетать вот такие вот сообщения. «Только попробуй рискнуть сказать количество людей, которые тебе нужны для начала, чтобы понимать, кто из нас будет сегодня работать». Вау, если есть выбор сотрудника, вы знаете, так пальчиком: «Ты сегодня выйдешь, а ты отдыхай». Не, ну прикольная схема для работы была бы. Андрей написал: «Только попробуй рискнуть, и все будет хорошо и без проблем». Но тут на позитиве, тут класс. Виталий сообщает такую информацию: «Только попробуй рискнуть, и я тебя очень сильно люблю». Вот знаете, такое серьезное начало и такой милый конец. Ну как же классно. И Юрий пишет: «Только попробуй рискнуть моим комбайном, и я срежу твои колеса». Вот тут вот, знаете, угроза. Напоминаю, друзья, это рубрика «Даже не думай», поэтому Юр никому не угрожал. Это всего лишь автозаполнение. «Только попробуй рискнуть на меня не взять в этом году билеты на работу». Дим, ошибочка. Билеты на отдых. Я понимаю, вы не так нажали, все нормально. На отдых билеты вам нужны. Владимир пишет: «Вот только попробую рискнуть поехать на рыбалку на выходные». И приписочка такая небольшая: «Так обычно друга жена ему говорит». Ой, Владимир, я надеюсь, что вас отпускают на рыбалку. Вообще пользуйтесь, ловите любой момент этого лета и едьте хоть на рыбалку, хоть в лес. Главное — успеть сделать все, что так хотелось. Света пишет: «Только попробуй рискнуть, и все получится у тебя с этим человеком». А вот тут действительно по факту так бывает. «Только попробуй рискнуть, сказать одно неловкое слово, тебе будет тяжело», угрожает нам Леся, которая, напоминаю, находится в тренажерном зале. Виталий говорит: «Только попробуй рискнуть с тобой, и не хочет уступать». Но тут, да, немножко автозаполнение подработало эту фразу. «Только попробуй рискнуть с помощью не только от меня, нужно будет сделать на этой неделе в понедельник утром». Наденька, выдыхайте, понедельник на этой неделе прошел, ждем следующего. «Только попробуй рискнуть на работе, и дома будешь делать что-то одно». Ну тут, знаете, как будто даже не угроза, а прям-таки приятненько звучит. Ну и на финал есть у нас такая классная фраза от Евгения, которую рекомендую взять каждому себе на заметку. «Только попробуй рискнуть, и все обязательно получится». Я думаю, на этом можно и закончить.
1: «Даже не думай». Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. МЛ Витебск догнал футболистов Ислыча в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает Белта. Состоявшимся накануне перенесенном домашнем поединке 18-го тура действующие чемпионы страны обыграли футболистов Барановича с сухим счетом 2-0. Оба мяча хозяева забили в начале встречи. Для витеблян это первый поединок после дебютного выступления в еврокубковых турнирах. МЛ Витебск стартовал в квалификации Лиги чемпионов, а затем перешел в Лигу конференции, завершив состязание после третьего квалификационного раунда. Футболисты Минского «Динамо», которые также выбыли из лиги в третьем круге, сегодня сыграют на поле национального футбольного стадиона с жодинским «Торпедо Белазом». Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла первый матч квалификации на чемпионат Европы, сообщает Белта. Первый раунд отборочного турнира принимает боснийский «Мостар». В стартовом матче группового этапа белорусские в трех сетах победили команду Боснии и Герцеговины. Сегодня наши девушки сыграют со сверстницами из Северной Македонии. В пятницу белорусок ожидает встреча с румынками. Полуфиналы состоятся 22 августа. Гродненский «Неман», солигорский «Шахтер» и «Брест» одержали победы в матчах среды на групповом этапе Кубка Руслана Салея по хоккею, сообщает Белта. «Неман» на выезде в серии послематчевых бросков одолел «Лиду» 2-1. Гродненцы выиграли пятый матч подряд и гарантировали себе первое место в группе А. Также «Болиты» помогли определить победителя встречи «Юности» и «Шахтера». Точнее, в перестрелке оказались солигорчане 3-2. В еще одном матче среды «Брест» дома был сильнее «Динамо» «Молодично» со счетом 5-3. Брещане и солигорчане прошли в четвертьфинал. Последнее место в нокаут-раунде заочно спорят минчане и молодечницы. Чтобы обойти «Юность», динамовцам нужно побеждать «Неман» в последнем туре. Матчи заключительного тура группового этапа Кубка Салея пройдут 23 и 24 августа. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: завтрак.
1: Ну что же, все, кто проголодался, гоу к нам на волну. Прямо сейчас мы кому-то будем дарить вкусную, горячую, сочную пиццу. И, кстати, делать особо ничего не надо. Всего-то изучить положение, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Затем дозвониться в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70 и правильно ответить на один шуточный, между прочим, вопрос. Верным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников радио Витебск. И знаете, что не буду затягивать, потому что есть те, кто дозвонились. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как настроение?
2: Прекрасно.
1: А зовут вас как?
2: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Вот знаете, для вас действительно сегодня такой шуточный вопрос. И, возможно, если вы проживаете не одна, а с партнером, вы ответ однозначно знаете. Какую еду чаще всего доедает отец семейства?
2: Кости.
1: Ну, слушайте, кости вариант хороший, но, к сожалению, нет. Хотя, да, погрызть кости – это тоже дело они любят. Но и тем не менее, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Макароны.
1: Макароны тоже были в ответах, но нет, не они у нас в приоритете. Наверное, скоро будут давать подсказки, но пока все-таки хочу послушать варианты. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Рассказывайте, что у нас папы доедают?
4: Хрящики.
1: И хрящики тоже любят, но нет. Вот знаете, нам с вами сегодня надо обобщать, потому что в целом, ну, не всегда у них есть выбор. Доброе утро.
5: Доброе. Рыбу.
1: И рыбу тоже доедают. Хорошо, доедают. А теперь все еще буду повторять о том, что нам надо это все, друзья, обобщать. Доброе утро.
6: Доброе.
1: Рассказывайте, что папы доедают? Вы как мужчина точно должны знать.
6: Кашу.
1: И кашу тоже едят. Друзья, ну вы все правы. Ну это уже подсказка, мне кажется, на миллион. Правы абсолютно все.
4: Абсолютно.
1: Так что у нас мужчины доедают?
5: Еду.
1: Еду? Какую еду?
5: Какую еду? Завтрак, обед и ужин.
1: Так, а теперь давайте обобщим это. Ну вот одним словом. 3, 2, 1. Какую?
5: Нет.
1: Если доедают завтрак, обед, ужин, столько всего перечислили. Ну что?
5: Съедобную.
1: Съедобную. Так, ладно, вариант хороший. Еда у нас, да, съедобная, но все-таки одним словом, как это все...

0: звать. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Ну, какую?
1: Ну, каким мы должны
0: звать? Ну, все категории совмещаем, все приемы пищи. Никак, да? Пока не получается. Ну, давайте одно слово какое-нибудь называйте.
1: Ну, готовую какую-то еду.
0: Готовую. Хороший вариант, но нет. В целом, наверное, сырую тоже они могут подъедать, если подкинуть. А, смотрите, мы им особо выбора не оставляем. Вот кто-то не доел, поставили. А что не доел? Ну, это уже дело такое. Да какая еда у нас?
2: Остатки.
0: Остатки. Ну, дело хорошее. Ну, старый, ну нет, ну чего вы так издеваетесь над мужчинами? Неужели над кем-то кто-то так издевается? Если, конечно, сами не захотят, это да, это может быть. Но все-таки, вот мы берем с вами все приемы пищи, завтрак, обед, ужин. Мы берем и кашу, и макароны, и все, что там называли. И как это обобщить одним словом? Доброе утро.
1: Объедки, ну, которая осталась, еда, которую не доели.
0: Так, хорошо, ну а они перебирают эту еду?
1: Нет, ну любая.
0: Вот! Всего лишь любую. Все, что поставили, это действительно работает именно так, потому что есть там и кости, и хрящи, и все, что хотите. Вот все, что плохо лежит, вот это ты, пожалуйста, доешь, дорогой любимый. Как вас зовут?
1: Катя.
0: Катя, очень приятно с вами познакомиться. Вы тоже так подкармливаете своих?
1: Ну, бывает иногда.
0: Ай, ну ладно, не скромничайте, все мы одинаковые. Слушайте, зачем выкидывать, если можно переработать? Правильно?
1: Согласна.
0: Правильно.
1: Однозначно.
0: Вот, поэтому пользуйтесь случаем, передавайте привет, раз уж вы сегодня у нас победительница.
1: Ой, передаю привет всему городу Витебску, кто меня знает, любимому мужу, вот, и вам, Радио Витебск.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое за ваши розыгрыши и за то, что вы есть. Мы вас всегда слушаем и любим.
0: Ой, класс, такое очень приятно слышать. Вам тоже большое спасибо за то, что вы нас слушаете. А еще отдельный привет вашему мужу, потому что сегодня он будет есть не любую еду, а вкусную горячую пиццу, которую любимая супруга для него выиграла. Друзья, всем остальным я буду желать удачи уже на завтрашний день, а вы, пожалуйста, оставайтесь со мной на линии, я расскажу, где и как вы заберете свой приз. Прямо сейчас послушаем, какие варианты ответа были еще.
3: Рожки.
0: Ой, все, что прикажет.
3: Любую.
4: Любую.
5: Суп.
0: Суп.
3: Кетчуп.
5: Хлеб.
0: Видите, вот Даша Потихина, супруга, кетчупом подкармливает. Ну и ничего, живой, здоровый, красивый гуляет у нас тут по радиостанции. Поэтому, друзья, всем хорошего дня и приятного аппетита.
6: Второй завтрак.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: под эффект, но буду врываться я в ваше прослушивание музыки, в ваши динамики, а все для того, чтобы передать микрофон Наташе Баталко, потому что музыкальный бранч уже на низком старте. У Наташи есть крутая премьера, классные звездные ньюс, которые она уже готова рассказать. Ну а зачем задерживать? Поэтому, друзья, спасибо всем за сегодняшнее утро, спасибо всем, кто остается с нами на связи 24/7, кто участвует в играх и розыгрышах, да и в целом в каждой нашей рубрике. Желаю всем, чтобы сегодняшний день прошел без проблем. С вами на связи была Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем пока-пока, всем музыки!
1: Твое утро «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Республики Союз Мьянма. Мина Онхлайн сегодня прибывает в страну с официальным визитом. По данным пресс-службы белорусского лидера, основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на пятницу. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, в фармации, цифтике, науке и образовании. Как отмечается, предстоящий официальный визит Минонхлайн является подтверждением активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как непосредственно с Мьянмой, так и со странами региона Юго-Восточной Азии в целом.
0: В мире.
1: Правительство Молдовы признало неспособность сдержать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона и объявило о подготовке программы социальных компенсаций для уязвимых семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра республики. Как поясняет Белта, Молдова после прекращения поставок российского газа закупает топливо на европейских биржах через государственную компанию. Премьер-министр признал, что биржевая конъюнктура складывается не в пользу страны на пороге отопительного сезона. Госкомпания запросила у молдавского регулятора энергорынка разрешение на повышение газовых тарифов на 45%, сославшись на удорожание топлива в Европе. На западе Испании из-за пожара эвакуировали по меньшей мере 700 человек. Из 10 деревень вывезли всех жителей, среди них постояльцы социальных центров и люди с ограниченными возможностями, сообщил канал СТВ. Стихия уже уничтожила несколько жилых домов и выжгла более 2000 гектаров соснового леса у границы с Португалией. Сообщается, что это мог быть умышленный поджог. Возгорание началось в труднодоступном месте, где пламя долго оставалось незамеченным. Ситуацию осложняет то, что пламя выделяет столько колоссального тепла, что само формируют вокруг ураганный ветер и грозы. Огонь пытаются сдержать свыше 200 спасателей, армейские спецподразделения и почти 30 самолетов с вертолетами.
0: Беларуси.
1: Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» продолжает объединять белорусов. Молодечно медиаэксперт Андрей Богодель встретился с жителями Минской области, чтобы услышать мнение людей и обсудить ряд вопросов. От новой пятилетки развития до обстановки у границы и роста военных бюджетов НАТО. Еще одной точкой масштабного информационно-просветительского проекта стал Новополоцк, где говорили о работе СМИ и о том, как сегодня отстаивать информационный суверенитет. Спикер Иван Эйсмант, председатель Белтелерадио, компания отметил, такие встречи показывают, людям важен прямой и открытый разговор, возможность задать свой вопрос, услышать ответ и обсудить то, что действительно волнует. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете. Витебск, улица Чкалова, 55. Телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства «Вокруг».

0: Музыкальный бранч.
1: Признаться честно, друзья, сегодняшний праздник я начала отмечать уже ночью. Думаю, многие из вас заметили, что вечера стали прохладнее. Так вот, я сегодня, как обычно, спала с открытым окном под тонким летним пледом и поняла, что замерзла. Но, как обычно бывает, встать и взять теплое одеяло мне, естественно, было лень. С этого, кстати, и начались мои отмечания. А сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день лени. В чем сегодня ваша лень проявилась, можете тоже написать в наши мессенджеры, так сказать, поддержите меня, там на эту тему поболтаем с удовольствием. Но я в любом случае всех вас поздравляю. Сегодня официально можно что-то да и не делать. Но, тем не менее, на работу я пришла и не поленилась. И скажу вам больше, сделала это с огромным удовольствием. Так что на ближайшие 4 часа предлагаю погружаться в музыкальный бранч на любимой волне. Радио Витебск, Наташа Баталка уже с вами. Всем предпятничные приветы.
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Перехватываю эстафету у исполнителя по имени Оли Дайер, который подарил нам в эфире только что свой трек «I'm feeling in my way». И будем естественным и, как всегда, на старте музыкального бранча знакомиться с очередной новинкой. С учетом того, что на календаре у нас сегодня предпятница, я думаю, уже потихонечку можно сбавлять свои трудовые обороты, держать курс на финал нерабочей недели, держать курс на выходные. Ну и во Всемирный день лени, естественно, как говорила уже, можно тоже от чего-то, да, и отказаться, причем официально. Так вот, сегодня мы будем с вами максимально расслаблены и послушаем, я бы сказала, такую спокойную, мелодичную работу под названием «Steel», над которой потрудились Карл Джи и Бруно Марс. Немножечко поговорим сейчас про исполнителей. Первая, Карл Джи, это колумбийская певица, работающая в жанрах реггетон, урбан-поп и латино-трэп. Ее, кстати, настоящее имя – Каролина Хиральдо Наварро. Вот такое вот красивое, длинное причем имя. Карьеру начала девушка еще в подростковом возрасте, участвуя в колумбийской версии шоу «The X-Factor». В 2006 году взяла псевдоним как раз-таки Карл Джи, изучала музыку в университете, работала бэк-вокалисткой, а в 2014 году решила, что нужно переезжать в Нью-Йорк, чтобы глубже, так сказать, разбираться в музыкальной индустрии и строить как раз-таки свою карьеру. Ну и вот в 2016 она подписала контракт с Universal Music Latino, и прорывом стала для нее совместная композиция с пуэрториканским известным певцом Bad Bunny. Ну а потом, на самом деле, как пошло по поехала, и в ее музыкальном багаже появилось, на самом деле, очень много разных треков, которые звучат на различных радиостанциях. Второй человек – Бруно Марс. Американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и еще и танцор. Я думаю, что про него, на самом деле, рассказывать ничего не надо, потому что его и так все знают, и творчество любят и уважают. Единственное, что упомяну, до своей сольной карьеры Бруно Марс писал песни известным исполнителям и, кстати, в свое время был зависим от игр в казино, но, к счастью, успел, так сказать, пережить этот достаточно такой черный период своей жизни и все-таки сейчас вернулся к творчеству. Возвращаясь к нашей бранч-премьере «Steel», переводится она как «Все еще» или «Все равно». Я бы сказала, это баллада о безусловной любви и страхе ее потери. Песня рассказывает о парадоксе этого прекрасного чувства. Глубокая искренняя любовь не исчезает с окончанием отношений. Она сохраняется в мельчайших деталях повседневной жизни, где-то там в свитере, в каком-нибудь воспоминании, в воспоминаниях о любимом человеке, в письмах, в ощущении присутствия человека в темноте. Ну и между музыкантами, на самом деле, в композиции будет постоянно вестись диалог на эту тему. В общем, давайте ловить новинку в эфире, внимательно слушать, а потом, как всегда, активничать и голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьер.

0: 8.50 40.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что на YouTube-канале Disney опубликовали трейлер документального фильма о группе «Оазис». Картина выйдет в прокат 11 сентября. Она расскажет о воссоединении коллектива, состоящего из братьев Лиама и Ноэля Галлахеров. Напомним, что музыканты вышли на одну сцену летом 2025 года после 16 лет разрыва. Воссоединение «Оазис» стало одним из важнейших событий прошлого года в музыкальной индустрии. Тур братьев прошел с аншлагами по всему миру и стал самым успешным в истории коллектива. Ну а британский аристократ Чарльз Спенсер опубликует книгу о своей сестре принцессе Диане. Книга выйдет в сентябре этого года под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». В ней Чарльз расскажет историю жизни принцессы Уэльской и опишет, какой была неделя, когда она трагически умерла. Также мы узнали, что солист BTS по имени Реми исключен из списка амбассадоров организации по борьбе с домашней тиранией, которая сотрудничает с ООН. Причиной стало посещение Реми и Джей Хопа концерта Криса Брауна, известного многочисленными обвинениями на эту тему. Совместные фотографии артистов с Брауном вызвали волну критики у многих. Но вот менеджер певицы Doja Cat рассказал, что рэперша записала альбом Scarlett всего за 10 дней. По его словам, артистка буквально жила в студии, создавая по 3 трека в сутки. Так сказать, у нее была конкретная цель, и это немного напоминало одержимость. И в завершении известная марка Polaroid и Pokemon представили совместную коллекцию мгновенных камер, пленки и аксессуаров в честь 30-летия франшизы. Предзаказ на всю коллекцию откроется 25 августа в США, Канаде и Великобритании на сайтах Polaroid и Pokemon Center. Официальный релиз состоится 5 октября. В коллаборацию входят 3 камеры, каждая из которых украшена изображениями покемонов. Ну а стоимость предметов от 15 до 140 долларов. Вот такие новости. Шоутайм продолжит. Следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио Витебск.

0: Дети исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

очередной раз появляясь в эфире, хочется начать свой разговор с фразы «бойся своих желаний». Вот не поверите, ребят, буквально вчера, глядя на наш эфирный плейлист, я задумалась про то, что давненько я не слышала каких-то новостей про исполнителя Пост Мэйлона, и, в принципе, в нашем эфирном плейлисте давно не звучали его хиты. И вот вам, пожалуйста, сегодня на просторах интернета появилась радостная весть. Пост Мэйлон объявил о помолвке со своей бывшей возлюбленной. Избранницей музыканта стала его бывшая девушка по имени Кристи Ли. Единственное, что о помолвке рэпера стало известно благодаря публикации в соцсетях одной из подруг девушки. Она выложила их совместную фотографию и написала: «Моя лучшая на свете подруга только что обручилась». Сами влюбленные пока на самом деле официально не подтвердили радостное событие в своих аккаунтах, но я думаю, что со временем эта информация официально у них все-таки как-никак выползет. Я думаю, что влюбленные придерживаются такой фразы, как «Счастье любит тишину». Ну, в любом случае, ничего не получилось, потому что информация уже просочилась. Напомню, что музыкант Пост Мэйлон и стилист Кристи Ли впервые попали в объективы папарацци как пара в начале 2025 года во время романтической поездки в Париж. Однако в июне того же года пара неожиданно разошлась. Но, судя по всему, настоящее чувство у них сохранилось, потому что через энное количество времени они решили сойтись, причем стали не только парой, а решили создать семью. В общем, любовь действительно творится.

0: поздравляем с этим прекрасным событием его жизни. Ну и по такому поводу давайте вспомним прямо сейчас его творчество.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Рекламной службы 60 11 60.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Реклама на Радио Витебск. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Эти крутые парни по имени Медуза и Генри Камамиль прямо сейчас исполняют свой действительно горячий трек под названием «Don't Wanna Go Home». Кстати, эта песня успела отобраться в наш главный чарт, хит-парад топ-20, и занимает там очень даже неплохие позиции. Я сейчас как раз-таки смотрю на эту таблицу. Кто хочет ко мне присоединиться, переходите на наш сайт www.radiovitebsk.by, как раз-таки в раздел «Хит-парада», и голосуйте за любимый хит. Выбирайте фаворита своего из этой двадцатки. Ну и помимо голосования, конечно же, своих любимчиков можете забирать в свой собственный плейлист, слушать их треки и получать от этого процесса удовольствие. Мы же, друзья, идем дальше, будем финалить стартовый час музыкального бранча. Успеем здесь насладиться легендарным хитом под названием «Dreamer» от Оззи Осборна. Побудем немножечко мечтателями, а потом не забудьте вернуться в реальность. Все-таки как-никак Оля Богданова будет нас тоже всех ждать в эфире и чуть позже расскажет самые свежие новости и прогноз погоды.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Мьянмы Мин Аунг Лайн прибыл с официальным визитом в Беларусь. Встречу с Мин Аунг Лайном провел премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Прошло обсуждение сотрудничества Беларуси и Мьянмы в рамках промышленной кооперации, а также взаимодействия в сельском хозяйстве и продовольствии. Кроме того, обсуждали совместные проекты в области здравоохранения. По завершении встречи в столице стартовал белорусско-мьянманский бизнес-форум. В составе делегации около 70 руководителей и представителей ведущих предприятий финансовых институтов страны. В пресс-службе правительства Беларуси отмечают, особый интерес мьянманская сторона проявляет к белорусским предприятиям машиностроительного комплекса, к производителям тракторной и сельскохозяйственной техники, а также к поставкам фармацевтической продукции и продуктов питания. В программе бизнес-форума презентация компании, подписание коммерческих документов и B2B-переговоры. Участие в мероприятиях принимают более 150 представителей отечественных предприятий.
1: В мире.
2: Иран подготовил более мощное оружие на случай, если на Ближнем Востоке возобновятся боевые действия. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана. Хасейн Махиби уточнил, Тегеран ежедневно улучшает возможности всех вооружений, производит более точное, разрушительное, более технологичное оружие. Разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе. Как сообщал телеканал CNN, американские власти решили перейти к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Вскоре после этого глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал беспрецедентную операцию против Исламской Республики с этой целью.
1: В Беларуси.
2: Министерство жилищно-коммунального хозяйства открыло канал обратной связи по вопросам ненадлежащего состояния арендного жилья, предоставляемого молодым специалистам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщить о проблемах с условиями проживания можно через телеграм-канал министерства. Для этого необходимо выбрать значок «Чат» и описать ситуацию, указать точный адрес, изложить суть проблемы и по возможности прикрепить фотографии. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства подчеркнули, для оперативного и объективного рассмотрения обращений важно указывать конкретный адрес и подробно описывать проблему. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: На старте нового часа на волне нашего города эти ребята, музыкальный проект The Colors, исполняет для нас свою свежую работу под названием Mad World и поет про то, что этот мир безумный. Они в своей песне на самом деле рассказывают, что всем нам нужна поддержка, опора и защита, особенно когда мы оказываемся в какой-то сложной ситуации. Я на самом деле с ребятами согласна, но тем не менее я хочу пожелать, чтобы этот мир для вас был не безумным, как они поют, а максимально комфортным и прекрасным, чтобы вы успевали не только работать и решать какие-то вопросы, а чтобы вы успевали еще и отдыхать, приятно проводить время. Кстати, с учетом того, что скоро выходные, выдохнем все, так сказать, там. А вот кто-то из вас во время уикенда еще и сможет пикник себе устроить и отъесться мясом, ведь скоро будем с вами на волне играть и в нашу игру под названием «Пикник-шашлык» и, конечно же, пополнять список финалистов. Так что мой совет, ребята, один. Держите гаджеты рядом, протрите свои глазки, если еще не проснулись, потому что придется считать. Ну а пока придется хорошую музыку слушать. В общем, всем замечательного дня.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: если, девчонки и мальчишки, вы немножечко проголодались, тогда вам точно сюда, по адресу. Играем в игру «Пикник-шашлык». Торговая марка «Ганна» предоставила для вас эту классную игру и еще предоставила замечательный подарок. То самое мясо, из которого потом вы сможете сделать шашлык и полакомиться как раз-таки на выходных. Значит, принимать участие могут все желающие. Единственное, ребят, если вы не так давно получали от нас уже какие-то подарки, а мы на самом деле на «Волне» проводим очень часто разные игры, то дайте поучаствовать другим радиослушателям. Хотим мы все-таки порадовать как можно большее количество людей. Значит, задание у нас появится в телеграм-канале. Там будет очередная фотография порции шашлыка. Ваша задача — быстренько сосчитать и циферку прислать на Viber по номеру 7071071. Кто первым правильно ответит, того с удовольствием буду забирать в список финалистов. Игра у нас, кстати, началась, задание появилось. Ну и напомню, что основной розыгрыш этой игры состоится уже завтра.
1: Пикник. Шашлык.

0: везде и всегда.
1: Естественно, за время музыкального нареза я успела быстренько просмотреть все ваши ответы и успела словить даже победителя. Вот Сережа нам написал 11, это много. Хотелось бы, чтобы сегодня столько было кусочков, но действительно многовато, Сереж. Было, ответ у нас видела 17, здесь вообще, ребят, перебрали. На самом деле, сегодня нас немножечко обделили в этой игре. 7 кусочков оказалось шашлыка. И первый, кто ответил в Вайбере верно, оказалась Наталья. У Наташи номер телефона заканчивается на 26-34. Дорогая Натали, тезка-то моя, поздравляю вас с победой. Вы попадаете в список финалистов. Ну и напомню, что основной розыгрыш мы будем проводить уже завтра в пятницу в этот временной промежуток с 12 до 13. Но есть еще прелесть одна для вас. Мы не только будем проводить финальный розыгрыш, мы еще с вами даже успеем один раз поиграть и кого-то тоже заберем. Так что следите за эфиром, принимайте участие, верьте в свою победу. А я, конечно же, еще раз хочу сказать огромное спасибо торговой марке «Ганна» за предоставление вкусного подарка для вас.
0: Пикник «Шашлык».

0: 1 килограмм. Выгодно сгибай, Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:25.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Компания несовершеннолетних попала в ДТП под Полоцком. Следователи работают на месте аварии. Водитель и пассажиры доставлены в больницу, сообщили в Следственном комитете. По данным облсполкома, на сегодня в Витебской области убрано более 217 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Комитет госконтроля области обеспечил возврат в бюджет средств незаконно полученных организаций, ответственные за содержание улично-дорожной сети в Витебском районе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

Давненько, ребят, в нашем эфире не было звездных именинников, и вот он, день настал. Сегодня, 20 августа, на свет появилась известная девушка Деми Ловато, про которую мы периодически рассказываем в нашей программе «Шоу Тайм», и, естественно, запускаем в эфир периодически ее музыкальные работы. Деми Ловато — это американская певица, актриса и автор песен. Кстати, дебютировала она на телеэкранах в 2002 году в детском телешоу под названием «Барни и друзья», ну а мировую славу ей принесла роль Мичи Торрес в фильме от Disney под названием «Камп Рок», что означает «музыкальные каникулы». Кстати, в этом фильме она сыграла с известными братьями Джонас, у которых есть своя музыкальная группа Jonas Brothers, и они тоже, ребята, периодически звучат у нас здесь в эфире. Немножечко хочется все-таки поговорить про Деми Ловато. У нее, на самом деле, за свою немалую карьеру огромное количество классных музыкальных работ, очень много альбомов, ну и, естественно, имеются и музыкальные награды. Наверное, из самых популярных — это MTV Video Music Awards, Latino American Music Awards, Billboard Woman in Music и другие. Продажи Ловато на территории США, а именно альбомы и синглы, составляют свыше 24 миллионов. Вы только представьте эту цифру. Помимо музыкальной деятельности, Ловато, как я уже сказала, прославилась как актриса. Также была судьей во втором и третьем сезоне программы The X Factor. Ну и как-то в одном из интервью певица открыто рассказала о своем опыте борьбы с расстройством пищевого поведения. Был у нее вот такой вот недуг. Очень часто из-за него она впадала в депрессии. То занималась булимией, когда постоянно ела много без остановки. То у нее начиналась нервная анорексия, когда она худела и винила себя за каждый съеденный кусочек. И на самом деле на этой почве у нее были разные расстройства. И даже сделала она себе увечья в некотором роде. И вот после всего этого, слава богу, пережила она такой тяжелый период своей жизни. Она выступает за расширение прав и возможностей женщин. И даже запустила специальный проект, направленный на повышение осведомленности о психическом здоровье. Ну, самое главное, что сейчас, на самом деле, у певицы все хорошо. Она живет свою, я бы сказала, лучшую жизнь и дышит полной грудью. Так что нашу FM-открытку посылаем ей далеко, в Соединенные Штаты Америки, с наилучшими пожеланиями. Ну и по такому поводу давайте послушаем именинницу. Выбрала достаточно позитивную работу под названием «Really Don't Care» от Деми Ловато прямо сейчас.

0: Реклама. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

слушая эту зарубежную работу под названием «Back to Me» от Rudimental и Jess Glynn, я решила, что пора и мне возвращаться к вам сюда в эфир. И напомнить хочется про поздравительный сегмент «Музыкальный агент», который начнется уже совсем скоро. С 13 до 14 будем озвучивать ваши прекрасные сообщения.

0: что если в этот пасмурный четверг хочется порадовать родных и близких, пишите привет, поздравления уже прямо сейчас. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071071.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрэс. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрэс.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Минувшей ночью автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, съехал в кювет, опрокинулся и врезался в опору линии электропередачи. ДТП произошло на 98-м километре автодороги Полоцк-Витебск. Следователи работают на месте аварии с несовершеннолетними водителями и пассажиры, доставленные в больницу. Предварительно следователями установлено, что подросток перевозил компанию из 4 человек. Следователи, судэксперты и сотрудники ГАИ проводят детальный осмотр. Обстоятельства причины ДТП будут установлены во время проверки, сообщает газета «Витебские вести». В Витебской области убрано более 217 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 77% от плана. Намолочено 657 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 30 центнеров с гектара. Хозяйства приступили к уборке ярового рапса. Под урожай 2027 года посеяно 56 тысяч гектаров озимого рапса. Лен вытереблен на 11 тысяч гектаров. Эти работы на завершающей стадии. Вторым укосом скошено 55 тысяч гектаров многолетних трав. В целом к стойловому периоду на условную голову скота заготовлено 16 центнеров кормовых единиц. Комитет госконтроля области обеспечил возврат в бюджет средств незаконно полученных организаций, ответственной за содержание улично-дорожной сети в Витебском районе. Отмечается, что возвращены 30 тысяч рублей. Организация завысила стоимость и объемы работ по текущему ремонту улиц. Также пресечены предпосылки к излишнему расходованию средств на текущий ремонт дорог. В комитете отмечают, ежегодно на эти цели в области выделяется более 10 миллионов. Также после вмешательства комитета области устранены множественные недостатки при содержании придорожных территорий на автодорогах общего пользования. Выполнены работы на остановках, убраны поручные останки, находящиеся на обочине и долгое время не вывозившиеся. Активизирована работа по удалению деревьев и кустарников, ограничивающих видимость. В четвертый раз витебляне примут участие в командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора в общественных местах города. Об этом сообщила газета «Витбичи». Чистые игры по-витебски пройдут в парке Мазурина 28 августа, накануне 80-летнего юбилея парка. Соревнования будут проходить среди команд из 3 человек с участием детей и подростков. Они отправятся на поиски и сбор мусора. Вторсырье организаторы к игры отправят на переработку, мусор на полигон. Заявки на участие в соревновании принимаются до 21 августа. Подробности на сайте горосполкома. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь 4 Витебск». Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, в Витебске до плюс 20 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Несмотря на то, что сегодня отмечается 20 августа Всемирный день лени, и как бы официально и законно можно от чего-то отказаться и побыть в роли того самого лентяя, я надеюсь, девчонки и мальчишки, вы сейчас активно, так сказать, напишите большое количество добрых и теплых слов в адрес родных и близких и заполните этими прекрасными сообщениями наши мессенджеры, потому что на волне Радио Витебск прямо сейчас начинает свою работу музыкальный агент, так что предлагаю работать слаженно, в тандеме, с вас послание, с меня озвучка. Так что свои горячие приветы и поздравления пишите в наши мессенджеры, которые не менялись. Это Viber и Telegram по номеру 7071-071. Ну а мы идем дальше, держим курс на лето. Пускай погода не радует, но хотя бы песни в эфире будут такие. Прямо сейчас слушаем Endless Summer от Алана Уокера и Зака Эйбла. Всем отличного настроения.
0: Музыкальный

0: 1 kilogram. Подробности на gipo.by и biomarket.by. Телефон 018-378-50-40.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Специальный агент.
1: Вот не зря на старте поздравительной программы говорила про летние песни, потому что прямо сейчас послушали еще одну под названием «Summertime». Вспомнили, что все-таки как-никак, несмотря на то, что за окном дожди и даже прохладно, у нас пока лето продолжается. Будем надеяться, что погода реабилитируется. Но, тем не менее, грех нам жаловаться. Сейчас будем согреваться посредством ваших сообщений, которые вы уже прислали. Здравствуйте. Можно передать привет любимому мужу Гречко Сергею и поздравить с 4-летием со дня первой встречи. Спасибо за все теплые и незабываемые моменты. Ты самый прекрасный муж. Мы тебя очень сильно любим и ждем. Жена Настя и сын Максимка отметились вот таким вот посланием. Есть у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Самый теплый привет всей Витебской области из Могилева. Наталья, очень рад вас снова слышать и слушать. Андрей, а я-то как рада работать. Причем, признаюсь честно, из отпуска вышла гораздо раньше, чем планировала. Но, тем не менее, как есть. Андрей попросил поставить композицию «Черри Леди» от Косты Лакосты. Такая песня есть, поэтому с огромным удовольствием прямо сейчас исполняем вашу музыкальную мечту.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Агент.
1: Признаться честно, ребята, в этот всемирный день лени вы меня приятно удивляете, потому что в наших мессенджерах огромное количество сообщений, что на самом деле очень-очень радует, и вас однозначно можно сегодня не лентяями называть, а активистами. Ну и кто хочет к нам присоединиться, давайте тоже пишите, будем только рады. Так, идем по тексту дальше. Здравствуйте, хотели бы оставить у вас заявочку на поздравление двух близких нам людей. Шеймович Карина и Роман поздравляют с днем рождения любимого мужа Шеймовича Анатолия и его замечательную сестричку Махинич Тамару. Они от всей души хотели бы вам пожелать, чтобы ваша жизнь была согрета добром, искренностью, взаимопониманием с окружающими людьми, крепким здоровьем, благополучием, а рядом, чтобы всегда были близкие и друзья. Вы оба великолепные люди и потрясающие родители. Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили уют и понимание, а детки были главной гордостью, опорой и источником бесконечной радости. Мы вас очень сильно любим. Есть у нас еще одно поздравление, а именно. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения своего брата Боркина Дмитрия. Мой самый обожаемый братик. Я очень дорожу нашими отношениями. Бесконечно тебя люблю и хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Поэтому желаю всего самого искреннего, светлого и доброго. Пусть твои возможности всегда совпадают с твоими желаниями, а порой даже превосходят их. Заботься о своем здоровье, трудись в удовольствии, не забывай классно проводить время с семьей и друзьями, а также будь позитивным человеком, несмотря ни на что, сестра Оля написала. Также есть послание у нас от Евгения. Доброго четверга, любимое радио. Передаю привет всем водителям такси, маршруток и городского общественного транспорта. Желаю им легкой смены, ни гвоздя, ни жезла, ни ДТП и, конечно же, щедрых пассажиров. Женя попросил поставить и песню, так сказать, соответствующую. Выбрал композицию «Полуночное такси» от Димы Билана. Так что все те, кто за рулем, эта песня однозначно для вас.
0: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В сельской местности совершенствуется система торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Глава правительства заявила о наличии в Беларуси и Мьянмы большого количества точек соприкосновения. Александр Турчин предложил бизнесу Мьянмы сконцентрироваться на ключевых направлениях. Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов сегодня в Витебске встречается с руководителями областных СМИ. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Ну что, немножечко подэнсили под этот трек Illusion от Бенаси Броус и Сэнди, а теперь давайте займемся другим делом, будем и дальше двигаться по вашим сообщениям. Кстати, напомню, если вдруг кто-то хочет к нам еще присоединиться, ведь до финала программы осталось, в принципе, не так уже и много времени, то напоминаю данные Viber, Telegram 7071071. Пишите, не стесняйтесь, мы только рады принимать ваши сообщения и потом их озвучивать. Доброго дня всем, хорошего настроения. Сашка, я к тебе с позитивками. Лови, держи крепче, целую, обнимаю, скучаю. Твоя Алиска написала. Алиса попросила поставить что-нибудь из репертуара группы «Пицца». Алиса, в скором времени прозвучит песня под названием «Триумфальная», так что ожидайте. Здравствуйте, хочу передать привет моему любимому папочке Жене. Лови поцелуй от дочки Евы, жены Даши и маленькой доченьки Эвелинки. И вот еще одно захватим. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Хорошего тебе безоблачного дня. Пусть этот день будет легким, удачным и продуктивным. Прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости и неугасающей энергии. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Ну, вот как-то так. Все остальные сообщения, которые у нас имеются, еще не прочитанные, я, ребят, их вижу, не переживайте. До финала программы они обязательно здесь прозвучат. Ну, а мы возвращаемся к музыке и прямо сейчас будем слушать то, что вы заказываете сами.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Все наоборот, а помимо этого выхода у нас остается еще один, так что, друзья, намекаю вам на то, чтобы вы поактивничали, пока есть на это дело время. Передаю привет всем слушателям, всем позитива и тепла в этот пасмурный денек, написала Алина. А также есть у нас сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю с годовщиной нашей свадьбы любимую супругу Зуеву Анну. Желаю самое главное крепкого здоровья и пускай у любимой жены исполняются все мечты и желания. Счастья и всего самого наилучшего. Саша написал, что они уже в браке 16 лет, а это на самом деле такая достаточно долгая встреча у них получилась. Ну и, конечно, 16 лет это очень-очень много, поэтому, Саш, мы вас поздравляем с Аней, берегите друг друга и надеюсь, что будем еще ваше 16-летие очередное отмечать. Саша написал: спасибо, родная, тебе за все, и попросил для любимой поставить композицию под названием «Любовь за деньги» от Анет Сай и ее, кстати, супруга Тен Эйджам. Саш, выполняем вашу музыкальную заявку и еще раз поздравляем от души.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следствие. Следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Всегда незаметно, но самое главное, под хорошую музыку проскочил наш поздравительный сегмент, который выходит в дневное время. Не забывайте, что второй выпуск этой чудной программы состоится уже вечером с 19 до 20, так что если вдруг кто-то хотел кого-то порадовать, но не успел это сделать, возможность будет однозначно реабилитироваться. Но, тем не менее, что у нас еще здесь есть? Здравствуйте, поздравляем с топазовой свадьбой, 16-летней годовщиной Зуевых Анну и Сашу. Желаю вам счастливых лет в браке, много любви и взаимопонимания. Просто от незнакомого слушателя. Саш, я думаю, вам сейчас однозначно приятно стало с женой. Попросил вот незнакомый слушатель, имя, естественно, называть не буду, хотя его вижу в Вайбере, поставить для вас композицию «Пожар» от Акмали и Джелагонии. Совсем скоро она прозвучит. И есть еще у нас сообщение от Андрея. День добрый всем тем, кто проводит этот пасмурный четверг с радио Витебск. Передаю огромный привет своей любимой жене Татьяне и дочерям Ольге и Любе. Нашей семье сегодня 15 лет. Мои дорогие, поздравляю вас с этим праздником. Я вас люблю. Господи, какие даты-то шикарные и какие праздники у вас, ребят. Мы вас тоже от души поздравляем. Любите, берегите друг друга. И пускай у вас все в жизни будет хорошо. Ну, самое главное, в совместной жизни, конечно же. Вот такие вот приятности мы прочитали. На этой доброй нотке завершаем наш музыкальный агент, как говорила. Ну и давайте будем слушать песни о любви.
0: Музыкальный

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В сельской местности совершенствуется система торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм, в котором учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой — экономические интересы субъектов торговли. Предусмотрена персональная ответственность председателя областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли за обеспечение надлежащего торгового обслуживания сельчан. Указ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями главы государства на выездном совещании, которое состоялось в Вилейке в августе. Ранее действовавшие правовые акты в названной сфере признаются утратившими силу, сообщает пресс-служба президента. Глава правительства заявил о наличии у Беларуси и Мьянмы большого количества точек соприкосновения. Предложил бизнесу Мьянмы сконцентрироваться на ключевых направлениях, чтобы сделать качественный шаг вперед на пути развития белорусско-мьянманского сотрудничества. На открытии бизнес-форума Александр Турчин обратил внимание, что на сегодня налажен постоянный диалог на высшем и высоком уровнях. Кроме того, функционирует белорусско-мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству и совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия. В текущем году открыто посольство Мьянмы в Мексике, и до конца года заработает белорусское дипломатическое представительство в НИПИДО.
1: Новости региона.
2: Первый замглава администрации президента Владимир Перцов сегодня в Витебске встречается с руководителями областных СМИ. Встреча проходит в медиацентре в рамках единого дня информирования «Экологическая культура. Ответственность каждого». Как сообщила газета «Витбичи», поднятые вопросы касаются каждого жителя Беларуси. Владимир Перцов акцентировал внимание на том, что сейчас в стране успешно решается такая важная задача, как перевод народного хозяйства и быта на электричество. Это позволяет уйти от сжигаемых топливных ресурсов, а значит, улучшить экологическую ситуацию. Первый замглавы администрации президента также отметил, что в ходе встречи будут обозначены точки роста в медиаландшафте Витебской области. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 18-23. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 80%. На завтра синоптики прогнозируют и в Витебске, и по области переменную облачность. Днем облачную с прояснениями погоду. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Я думаю, что Биби Рекса и музыкальный проект Faceless нас успешно сейчас раскачали под свой трек New Religion. А я, конечно же, появляюсь здесь, хочу всем еще рассказать привет. За окном по-прежнему у нас идет дождь. Погода, конечно, не радует, но зато любимая волна Радио Витебск, я уверена, по-прежнему готова раздавать в динамиках только топовую и динамичную музыку, чтобы и потанцевать, и зарядиться позитивом, и немножечко даже себя взбодрить. Лишним уж точно не будет, так что могу сказать одно – бранчу быть. В скором времени, ребят, мы с вами снова поиграем. Будем ловить музыкантов в Инстаграм, чтобы бесплатно посетить классное мероприятие под названием «Пойма». Так что принимайте участие, следите за эфиром и заранее всем пожелаю удачи.
0: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

назавжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше, малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Перед тем, как запустить в эфир нашу новую игру под названием «Поймай меня», хочется, ребят, напомнить вам про нашу сегодняшнюю новинку от Карл Джи и Бруно Марса. Поддержите этих ребят в нашем телеграм-канале под названием «Радио Витебск». Напомню, что там у нас есть пост, три варианта ответов. Ваша задача — выбрать нужный ответ, подходящий вашему музыкальному вкусу. Голосование у нас предельно честное и анонимное, чтобы никто не стеснялся. Ну и не забывайте, что под постом можно поделиться мнениями и впечатлениями, которые мы, естественно, тоже потом озвучим. В общем, активничайте, а мы пока продолжаем газовать вместе с Зиверт.
1: Радио Витебск. 91,2 FM.
2: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Если, друзья, вы потерялись немножечко во времени, я напомню, что в нашем сегодня сером, пасмурном, дождливом, но все-таки летнем городе Витебске на часах 14:23, а сейчас мы с вами играем в нашу классную новую игру под названием «Поймай меня». Игра приурочена к масштабному музыкальному фестивалю, который состоится уже в следующие выходные под названием «Пойма». Так что, если вы хотите круто зафиналить это лето, насладиться качественным звуком и просто приятно провести время в компании хороших людей, то сейчас стоит поиграть, потому что разыгрываем мы здесь пригласительное на две персоны. А значит, если вы выигрываете прямо сейчас, то бесплатно отправитесь на этот фестиваль. Принимать участие могут все желающие. Напоминаю, что свой ответ вы должны прислать на Viber по номеру 7071071, а именно скрин, ту самую картинку или фотографию, называйте как хотите. Задание у нас уже давно есть в нашем Instagram Радио Витебск. Кстати, подписывайтесь на наш аккаунт, пролистывайте истории, ищите там видеоролик, на котором постоянно крутятся различные музыкальные исполнители со словами популярных песен. И самое главное, друзья, чтобы помимо того, что вы сделаете скрин и пришлете его нам в Viber, на вашей картинке должно быть указано реальное время, а сейчас у нас уже послеобеденное. В общем, сегодня мы с вами будем ловить в Инстаграме мою любимую певицу. Кстати, ходила в этом году весной на ее сольный концерт в Минске, влюбилась еще больше. В общем, это Таня Ткачук, она же моя Мишель. Там отчетливо видны слова из песни «Ветер меняет направление». Так что, друзья, скриним, присылаем, жду ваших ответов и узнаем совсем скоро, кого будем поздравлять.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: слушает.
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: Напоминаю, друзья, что прямо сейчас ваша задача была словить в нашем инстаграме потрясающую группу «Моя Мишель». Ну, в данном случае на видео была изображена Таня Ткачук, солистка этого коллектива, со словами «Ветер меняет направление». Ну и, естественно, вы прислали свои ответы. Вы большие молодцы, умело пользуетесь инстаграмом, что на самом деле радует. Но, тем не менее, победительницу я тоже в Вайбере словила, потому что первой оказалась девушка по имени Диана. У Дианы номер телефона заканчивается на 8775. Дорогая Диана, принимайте поздравления. Следующие выходные, уверена, вы проведете на высшем уровне. Где и как вы сможете забрать свой подарок, я расскажу сейчас вне эфира.
3: Финалем лета на фестивале «Пойма».
0: Два дня веселья, музыки и спорта.
3: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», «Ночной рейв», лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
0: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
3: Информационный партнер «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Увеличен размер поддержки белорусских экспортеров на международных выставках. Украинцы в ЕС должны будут подтверждать, что не уклоняются от армии. На солнце зафиксирована самая мощная вспышка класса М в августе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Вкусно. Я думаю, друзья, вы тоже не так давно полакомились в обеденное время, а теперь как раз-таки настало все-таки время возвращаться к нашей бранч-премьере, угощаться хорошей музыкой, вспоминать все самые новинки, чтобы потом подводить итоги. Напомню, что сегодня на повестке этого дождливого денечка у нас была песня под названием «Стила» от Карл Джи и Бруно Марса. Новинка переводится как «Все еще» или «Все равно». Песня, напомню, своего рода получилась такая у ребят баллада о безусловной любви и страхе потерять своего партнера. И, в принципе, в музыкальной работе постоянно артисты ведут диалог на эту тему. Признаться честно, когда запускала сегодня эту новинку в эфир на старте, почему-то думала, что многие проголосуют против. Ну, потому что песня такая медленная, спокойная, а еще и дождь за окном. И вполне возможно, кто-то хотел чего-то такого драйвового, но на самом деле у нас хорошие результаты. Почему так все получилось? У меня есть некоторые мысли, но я их расскажу чуть попозже. А сейчас все-таки давайте вспомним, что у нас сегодня звучало.

0: Так вот, несмотря на то, что песня достаточно спокойная и медленная, она действительно очень красивая, мелодичная, ну и хороший смысл-то у нее, поэтому я думаю, что такая песня сегодня просто запала вам в душу, потому что за окном дождь, и она, мне кажется, немножечко передает ваше настроение, вот это спокойствие, умиротворение и вполне возможно даже некую лень, ведь сегодня, напомню, отмечаем все мы вместе с вами Всемирный день лени, поэтому полениться законно, официально сегодня можно, я так точно разрешаю, если что, ссылайтесь потом на меня. В общем, ладно, переходим к результатам. Как сказала, они у нас сегодня замечательные. 47% слушателей решили, что хорошая работа, поставили наивысшую оценку, и 53% выбрали золотую середину на пару раз. Отрицательных вариантов ответов у нас сегодня нет. И на этом огромное спасибо. Ну и, кстати, я думаю, что многие, вполне возможно, здесь еще просто оценили прекраснейший вокал Бруно Марса. А этот человек действительно настоящий талант. В общем, друзья, итоги подвели, так что давайте двигаться дальше.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: творчески спетые фразы сказаны. Будем завершать на сегодня наш музыкальный бранч, потихонечку закругляться. Держим курс на пятницу и выходные. Будем надеяться, что погода улучшится и солнце появится еще в наших краях. Как-никак хочется, согласитесь, насладиться по полной этим остатком лета. Ну а пока, друзья, наслаждайтесь любимой музыкой на волне. Радио Витебск работает для вас 24/7, так что оставайтесь здесь и не переключайтесь. В финале часа успеем послушать трек «Summertime» от Джесси Джеффа и Фреша Принца. Прямо сейчас отыграет музыкальная работа под названием «Sun is Shining» от Боба Марли. Так что уступаю место в эфире этим звездным парням. Услышимся завтра. Наташа Баталко был на связи. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках, сообщили в пресс-службе главы государства. Указ вносит изменения в документ от 14 ноября 2019 года, номер 412, о поддержке экспорта. Главное новшество – лимит компенсации расходов компании на участие в зарубежных специализированных выставках вырос вдвое – с 250 до 500 базовых величин. Если компания участвует в выставках в разных странах, возмещение возможно получить дважды. Цель поправок – помочь белорусским производителям активнее продвигать товары на внешних рынках.
0: В мире.
1: Все прибывающие из Украины беженцы, как мужчины, так и женщины, для получения статуса временной защиты в ЕС должны будут подтвердить, что не являются уклонистами от военной службы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Саламерт на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС. Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу с начала августа. Но это дело национальных властей применять это решение, определять правила приема. Решение Совета ЕС не делает различия между мужчинами и женщинами в вопросе применения, приводит его слова агентства. В Чехии доходы сельхозпроизводителей из-за засухи могут сократиться до 950 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Аграрной палаты Чехии Яна Дележала. Он отметил, что урожай текущего года будет наихудшим за последние 15 лет. Президент Аграрной палаты также подчеркнул, что себестоимость сельскохозяйственной продукции повышают выросшие в последние месяцы цены на автомобильное топливо и удобрения. Чешские СМИ прогнозируют возможное значительное увеличение в республике стоимости продуктов питания, главным образом на мясо. Молочную продукцию. На Солнце произошла самая сильная за август вспышка, сообщают российские ученые. Вспышка класса М стала уже второй за сутки. Мощность составила М1,8. До рекордов событий далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется, отметили ученые. Ее источником стала активная область 4513, которая накануне вышла на видимую сторону Солнца. По прогнозам ученых, энергия в этой области должна иссякнуть через 1-2 дня. Вспышек максимального уровня X не ожидается. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменную облачность, а днем облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света». Субтитры

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: 2029 года.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: В магазинах на сене саженцы голубые.

0: Серому обещали новый велик, Sony – последнюю модель телефона, Максу – крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве. Литва потратит 40 миллионов евро на строительство лагеря для размещения военнослужащих из союзных стран. В американском Рот-Айленде перевернулся грузовик с кальмарами. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебск. Час по-русски.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Миражи.
1: Реклама.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Asconabay и по номеру 7176.
1: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
2: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.
4: Всем привет, это Джелагония. Вы слушаете мою музыку на радио.

0: в Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске, передает Белта. В планах создать предприятие по производству кожаной обуви на территории Мьянмы. Соответствующий меморандум с одной из местных компаний подписали предприятие «Белвест», лучшее минское производственное кожевенное объединение. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники масса в Мьянме. Также подписан меморандум о взаимопонимании с УАО «Амкадор», а также меморандум о поставке в Мьянму медицинского оборудования и медоизделий УАО «Ольса».
1: В мире.
2: На полигоне Рудненка в Литве будет построен лагерь для размещения 1000 военнослужащих государств-союзников по НАТО. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Минобороны Республики. На территории лагеря будут расположены жилые и служебные здания, создана вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура. Стоимость работ по строительству такого лагеря составит около 40 миллионов евро. Их планируется завершить в первой половине 2028 года. Только 3% сельскохозяйственных угодий сектора газа остаются пригодными для использования. Это следует из опубликованного анализа спутниковых снимков, проведенного продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН совместно со спутниковым центром организации, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Бессрочных мер по восстановлению безопасного доступа к землям и оказанию необходимой поддержки фермерам, возможности возродить местное производство продовольствия будут и дальше сокращаться, заявили в ООН. Необычный дорожный инцидент произошел в американском Род-Айленде. Там перевернулся грузовик с кальмарами, и тысячи головоногих оказались на проезжей части, передает Ньюсбай. Происшествие случилось на одной из главных островных трасс, которая оставалась перекрыта в течение 7 часов. В Род-Айленде сейчас аномальная жара, асфальт раскаленный. Местный житель в интервью рассказал, что запах от разлагающихся кальмаров быстро распространился по всей округе. На их уборку пришлось мобилизовать пожарных. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменную облачность, днем облачную с прояснениями. Погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Местами ожидается 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы.

ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Между прочим, музыку слушать тоже работа. Ну, по крайней мере, для мозга так точно. Очередные исследования. Я доношу до вас информацию, друзья. Что касается музыки, со словами, без слов, неважно, но наш мозг, когда слышит абсолютно любую музыку, начинает фантазировать, активно работать и, возможно, даже может принять какие-то решения, с которыми возникали вопросы до этого. Поэтому предлагаю вам задержаться на волне радио Витебск. Впереди 4 часа вместе с хорошей компанией. Будем вдохновлять вас музыкой, интересными новостями, ну и, конечно, дарить крутые подарки. Интересно? Я, честно говоря, надеюсь. Ну а пока у микрофона Настя Дроздова. Всем отличного вечера и приветы!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: радио Витебск. Хорошая компания. Фреш или трэш?
1: Пусть будет очередной квест. Решили в Токио и открыли магазин, в котором можно воровать сладости. Да, вот так. Представляете, есть специально отведенные для этого магазина. Но на самом деле это, конечно, симуляция. Там нужно заплатить за вход порядка 50 рублей. Это уже наших, белорусских. Но и за 60 секунд попробовать вынести какую-нибудь сладость. Если удается, и при этом удается не попасться, тогда забирайте ее с собой. А если попадаетесь, тогда все отбирают, деньги потрачены. В общем, кто-то зарабатывает деньги, кто-то их теряет и просто получает, возможно, удовольствие. Ну а что, есть же клептоманы, правильно, которые неосознанно это делают. А вот здесь, пожалуйста, контролируемый хаос в действии. Почему бы и нет, но фреш или трэш решать вам.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет.

0: как дождь за окном, я думаю, мы еще успеем наговориться, но кое-что, возможно, тоже для кого-то очевидное, все-таки я произнесу. Это то, что в ближайшее время на волне радио Витебск состоится игра. Игра называется «Стоп-кадр». Естественно, в ней мы будем говорить о кино, потому что и разыгрывать-то будут два билета, друзья. Как заманчиво. Но прежде нам предстоит отправиться в очередную киноисторию, а может быть даже и в несколько сразу, потому что программа «Длинный дубль» от Гали Захаровой тоже будет на волне буквально спустя трек. Остается лишь дождаться.
1: Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Оптимизму студии Marvel можно только позавидовать. Судя по всему, руководство в лице Кевина Файги настолько уверено, что предстоящие два командника «Мстители. Доктор Дум» и «Мстители. Секретные войны» до такой степени вернут веру зрителей в киновселенную, что можно будет выпускать по 3 полнометражных фильма в год. Ну, как в старые добрые времена. Стали известны точные даты релиза 3 марвеловских кинокомиксов в 2028 году. «Люди Икс» выйдут 5 мая, «Призрачный гонщик» 28 июля и «Черная пантера 3» 15 декабря. Все перечисленные проекты действительно выглядят потенциально интересными. На недавно прошедшем мероприятии D23 анонсировали новых исполнителей ролей для «Людей X», и реакция аудитории была поразительно положительной. «Призрачного гонщика» снимают творческий дуэт режиссера Шона Леви и исполнителя главной роли Райана Гослинга. Леви поставил Дэдпула и Росомаху, ну а Гослинг просто любимчик зрителей и зрительниц. Триквел «Черной пантеры» тоже пока имеет значимый кредит доверия у фанатов. Также третья часть собирается взять на главную роль молодого и перспективного темнокожего актера Дэвида Джонсона, звезду «Чужого» Ромула и «Долгой прогулки». Ближайшая марвеловская премьера «Доктор Дум» состоится 18 декабря. Его сюжетное продолжение «Секретные войны» выйдет ровно через год. За кадром. Трейлер «Рейк 3», предстоящая часть популярного даже за рамками стриминга Netflix экшн-франчайза с Крисом Хемсвортом в главной роли, провел актерский набор. В триквеле снимутся Пирс Броснан, Дон Ли, Джо Таслим, Чилю Испари и Сиена Гудонг. Броснан в представлении не нуждается. Это бывший Бонд, который сейчас активно снимается в сериале «Гангстерленд». Ли – звезда зомби-боевика «Поезд Пусан». Джо Таслим побил изрядное количество людей в фильмах «Рейд», «Мортал Комбат» и «Живая ярость». Съемки третьего фильма уже начались в Австралии. Сюжетных подробностей пока нет, но главным героем опять станет непобедимый наемник Тайлер Рейк, выступающий на стороне добра. Режиссирует ленту Сэм Харгрейв, постановщик первых двух фильмов. Вместе с Хемсвортом вернутся персонажи Идриса Эльбы и Галшифта Фарахани. Братья Руссо остаются продюсерами и сценаристами. Длинный дубль. Сегодняшнего дня на цифровых площадках разной степени легальности оказался доступен новейший боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли до официального выхода в кино. Дело в том, что на стриминге Prime Video добрая душа взяла и сделала 99-минутную ленту, доступной для просмотра в полном объеме. Побыв в активном статусе несколько часов, «Мятеж» подавили и убрали из прямого доступа, но этого времени с лихвой хватило, чтобы утечь в интернет. Это или непростительная, но случайная ошибка, ну или кто-то просто очень сильно не любит Джейсона Стэтхэма лично. Американским прокатчиком картины числится Lionsgate, так что Amazon MGM здесь вообще ни при чем. В «Мятеже» Стэтхэм играет Коула Рида, человека, работающего на миллиардера-индустриалиста, которого убивают у него на глазах. Центрального персонажа делают козлом отпущения, поэтому он пускается в бега и попутно раскрывает заговор. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Вы знаете, есть у меня два билетика в кино. Даже не знаю, куда бы их деть. Кому бы это предложить? Может быть, вам? Я надеюсь, что вам эта идея придется по душе, потому что есть у меня и цитата из фильма, есть два билета, и самое главное, времени немножечко удалось выкроить внутри плейлиста для того, чтобы осуществить данную игру. Друзья, надеюсь, что вы прямо сейчас активно подключитесь, если, конечно, любите кино. Здесь же у нас все по доброй воле. Любите фильмы, любите мульты, тогда это точно про вас. Можно выиграть два билета, ну, точнее, один билет на две персоны, но при этом выбрать самостоятельно фильм, выбрать самостоятельно кинотеатр, время и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, очень заманчиво. Что касается условий, все просто. Заходите в Viber по номеру 707-1-071 и высылаете дополнение к цитате, которая сегодня будет звучать частично. По крайней мере, пока. Кстати, наверняка она тоже достаточно известная, а даже если не очень известная, все знают правильный ответ. Звучит она следующим образом. Хочешь сделать хорошо? Сделай! И многоточие. Напоминаю еще раз. Хочешь сделать хорошо? Сделай! И поехали! Самого быстрого определю буквально через несколько минут. Ну и, собственно говоря, расскажу, как зовут.
1: Стоп-кадр. I went deaf on it.

0: только стартовала, а я здесь, если честно, погрязла в ваших ответах. Ну что, разбирать тут даже нечего, потому что практически все ответили абсолютно верно. Наверное, был только один человек, но там просто формулировка немножко иная, а смысл однозначно сохранился. Кто-то успел цитату целиком написать, а я просила всего лишь слова «Спасибо вам, трудяшки!» Спасибо вам большое за такую включенность. Но, тем не менее, слова поздравления буду сегодня адресовать лишь одному человеку, потому что второго, компании этого человека, я просто не знаю. Но я думаю, все исправим за пределами эфира. Но все-таки давайте-ка я сейчас расскажу, как звучит цельная цитата. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. Все верно. Знаете откуда? Пятый элемент. Да, я сама пока вспоминала, если честно, я такая, что точно? Оттуда? Да неужели? Ну да, вот такое тоже случается. А побеждает сегодня у нас Олег. Поздравляю вас, Олег, вы абсолютно верно написали, самое главное, впереди всех остальных. Номер заканчивается на 375. Лайк поставила, чтобы вы понимали, что речь идет именно о вас, потому что вы у нас не один такой в списке, все остальные Олеги, простите, пожалуйста. Но у нас все вот так, у нас все дружно, у нас все честно. Повезет обязательно в следующий раз. Ну а что касается еще одной игры, тоже можно будет выиграть бесплатные билеты, но уже не в кино.
1: Стоп-кадр реклама на радио Витебск.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: One Republic, конечно, ребят, хорошие, но, тем не менее, немножечко практичности все же предстоит нам привнести в жизнь. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовска, 85. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: В Америке была найдена белорусская сельскохозяйственница. Но, с другой стороны, а кто еще смог бы отказаться от 2,5 миллиона долларов? Но для того, чтобы оставить свою землю при себе. 2,5 миллиона! Ладно, будем считать, что вы этого не слышали. Я же в целом тоже белоруска. В общем, на самом деле, даже не белоруска вот эта женщина. Просто ей 82 года. Она фермерша, которая отказалась от таких огромных деньжищ, ибо ей их предлагали для того, чтобы на ее земле построить дата-центр. А женщина сказала: знаете что, мне ваши деньги не нужны. Мне нужно свое кресло и хороший кофе. Вот так вот. Вот так вот она ответила. Раунд прозвучал. Ну и отправилась она дальше работать на своей земле. Достойно? Достойно. Друзья, если вам тоже все, что необходимо, это просто немножечко выдохнуть и сделать это в вашем так называемом месте силы, у вас есть на это время. Музыкальная пауза сейчас зазвучит, ну а в начале следующего часа мы с вами встретимся вновь. Кстати, до этого момента вас встретит еще и Татьяна Белоголовкина с выпуском новостей.
0: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь, информирует Белта. Документ определяет порядок организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы Беларуси в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и с сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси.
0: В мире.
1: С 21 по 23 августа в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Сообщается, что их цель – повысить готовность подразделений к выполнению оборонных задач и укрепить способность союзников оперативно реагировать в восточной части страны. В ходе учений в Даугавпилсе военная техника будет передвигаться между аэродромом Луцки и улицей Цесу рядом с озером Шуньезерс. Там будут располагаться основные точки проведения учений. 23 августа военные колонны вернутся на военную базу. Железнодорожная система Румынии находится в критическом состоянии. Профсоюзные деятели заявляют, что из-за нехватки финансирования существует риск остановки поездов, сообщают местные СМИ. По их данным, государственный пассажирский железнодорожный перевозчик почти 2 месяца не получает необходимого финансирования для обслуживания населения. При этом поезда продолжают ходить, а компания самостоятельно несет операционные расходы и накапливает долги перед оператором железнодорожной инфраструктуры и другими поставщиками услуг. Обломки затонувшего парового буксира «Словенец», который был построен в начале 20 века в Будапеште, показались на поверхности реки Сава рядом с сербским городом Сремска-Митровица, пишет Белта. Обломки буксира всплывали на протяжении нескольких лет, однако этим летом из-за засухи, которая привела к обмелению Савы, проявился корпус судна. Его видели очень давно, поэтому интерес довольно большой, заявил директор музея Сремска-Митровица. «Словенец» затонул в 1945 году после того, как подорвался на немецкий мини на реке Сава, сообщает ТАСС. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, а днем облачное с прояснениями. Погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – агентства вокруг.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Не знаю, наверняка по всей Витебской области прямо сейчас одна и та же погода, в смысле дожди, но точно уверена в том, что кто-то сейчас смотрит в Витебске в окно и думает, да, лето, конечно, а у меня еще арбуз недоеденный где-нибудь там дома завалялся. Так вот, друзья, понятно, что арбуз в такую погоду есть наверняка не хочется, но есть классные альтернативы, особенно для тех, кто часто засыпает и уже устал пить постоянно один и тот же кофе. Вот можно поэкспериментировать кофе с арбузом, не хотите ли? В общем, хит августа, да, если вдруг кто-то гонится за трендами, в том числе такого характера, рассказываю. Что нужно делать? Замораживаем арбуз, потом, как только он заморозился, мы достаем парочку кусочков, отправляем это все дело в блендер, потом добавляем в этот стакан еще лед, действительно, ну, холодного арбуза нам было мало. После этого вливаем немножечко тоника и добавляем эспрессо. Вот вам, пожалуйста, освежающий кофе с арбузом. Хотя, кому нужна эта свежесть? Просто можно открыть окно, и вот вам, пожалуйста. Но в любом случае, друзья, решать вам, а у нас здесь есть отличная компания в лице всевозможных музыкантов. Наверняка найдем какую-нибудь классную песню абсолютно каждому. Ну, а пока вижу следующую и уже готова жать кнопку Next. Но прежде у микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хороший вечер в хорошей

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
3: I like losing control.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Пришло время выдвигаться. Запасайтесь терпением и зонтами. Те, кто выезжают, те, кто выходит, вас ожидает. Ну, вы видите, что вас ожидает. Что касается пробок, то давайте максимально быстро постараюсь. Есть у нас несколько участков в городе, которые традиционно сегодня заполнены автомобилями. Это улица Замковая и улица Ленина, пересечение, вот этот тот самый крестик. Есть еще один, точно такой же, параллельно находится, только вот в районе моста Блохина. Друзья, там тоже в целом ничего не меняется. Проспект Фрунзе и проспекта генерала Людникова. Вы в курсе, что там сейчас происходит в это время? Ну и, конечно, собственно, дождь. Поэтому пробок еще больше в районе автовокзала. Улица Космонавтов уже заполнена. Еще одна улица, находящаяся рядом, тоже заполнена, улица Буденова. Ну и, конечно, не забываем про улицу Леонова, которая пользуется спросом именно в такое время. Друзья, я желаю вам успехов. Вы, конечно, берегите себя. Но вот прежде, чем мы к этой теме вернемся, я предлагаю вам немножечко разрядить обстановочку, если вы прямо сейчас находитесь в пробке. Во-первых, ну, постарайтесь улыбнуться. Желательно искренне людям, которые вместе с вами стоят, потому что они в такой же ситуации, как и вы. И им наверняка тоже очень холодно, голодно и хочется куда-нибудь отправиться. Желательно домой, в тепло, там, где напоят чаем и накормят чем-нибудь вкусным. Друзья, в связи с этим предлагаю вам помиргать аварийкой вашего автомобиля, либо если вы находитесь не в авто, а просто где-нибудь в офисе, либо на даче. Ой, счастливые люди. Миргайте глазками, ручками, ножками, светом, дверями от холодильника. В общем, всем тем, что под руку попадется. Ну, или вот вам захочется этим подвигать. Самое главное, не забудьте отписаться в Вайбере по номеру 7071071. Жду ваши мирги. Ну, а теперь традиционное 1, 2, 3, мирг!
0: Хорошая дорога в

0: Будем считать, что маячки разбросаны по городу, и сейчас я буду пытаться понять, где же вы находитесь. Хотя нет, спасибо вам большое за то, что вы не просто присылаете фотографии, но еще и делаете пометки, где конкретно сейчас находитесь. Вот, например, Алиса сегодня на улице Баграмяна отмиргалась и передает всем привет и вам также, и также хорошо добраться домой. Есть у нас еще один человечек, зовут ее Юлия, на улице Зеленогорская. Она отмиргалась, говорит, едет в сторону дома, фотку прислала, спасибо большое, все пролайкала. Двигаемся дальше. Есть у нас еще и Максим на улице Максима Горького. Добрался туда, говорит, даже в пробки не попал. Ну, вы наверняка везунчик. Хотя, ладно, я не знаю, откуда и куда вы двигаетесь. Но вот Светогор здесь отмеркался на трассе Полоцк-Десна. Всем привет, радио Витебск отдельный огромный. Ответа нет, Светогор, ну не переживайте, я вам отвечаю. Здесь желаю хорошей дороги. Елена отмеркалась на черном Hyundai 1090. На Титова своих не заметила. Привет любимому мужу Андрею. И вам отличного настроения. Елена, Андрей у нас также есть на связи. Мир к светом на кухне дачи в Старинках. Отличной вам смены и вам хорошо провести время на даче, Андрюш. А также есть еще один Сергей. Добрый день, Мирк на белом МАЗе 5075 в Ореховске Аршинского района. Всем скорейшего окончания дождя и удачи на дорогах. Ну и вам, конечно, удачи и, как я понимаю, хорошего продолжения рабочих будней. Дениса, одинокий Мирк, всем привет от Дениса. Денис, и вам тоже большой-большой. Александр, Черный Логан, Мирк на 6-й, Загородный, привет и поздравляю с годовщиной свадьбы любимую супругу Зуеву Анну. У нас сегодня 16 лет. Ничего себе! Александр, я вас поздравляю. Едьте уже, заканчивайте все свои дела домой. Едьте, пожалуйста, отмечать. Серьезно. Очень важная дата. Но что касается остальных Мирков, то, кажется, все. Мы здесь с ними закончили. Если вдруг еще что-то придет или какая-то важная информация о том, что происходит на дорогах нашего города, буду рада ее передать.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
4: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Кофе купил.
4: Вернулась.
6: Билеты в кино.
4: Вернулась.
6: Поужинали.
4: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: пришло время практически закрывать это получасие, поэтому, собственно, это и сделаем. Но, естественно, не просто так, а будет некая черта, которая разделит все на до и после. Да, немножечко пафоса привнесли в нашу сегодняшнюю беседу. Ну и, конечно, немного важной информации. За них отвечает Татьяна Белоголовкина. Новости середины часа, не за горами.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Единый день информирования на тему экологической культуры прошел в Витебском горосполкоме. В областном центре построят жилую многоэтажку вместо недостроенного дома на проспекте Строителей. С 25 августа водители обязаны будут включать ближний свет фар в светлое время суток. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Бывают такие дни, какой саунд не ставь, а все равно они такие, как патока, как будто тянутся, цепляются. И ты такой, ой, быстрее, по делам. Но, друзья, знаете, случаются и в таких днях моменты, вот которые меняют абсолютно все. Кто знает, возможно, именно этот момент станет таким для вас. Партнеры вечернего шоу компании «Автосеть», шины, диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. И «Автосеть Полоцкий», Петрусия, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. Лучше, чем...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Впереди у нас сегодня важная задача – немножечко прогуляться, чуть-чуть отойти от нашего стандартного плейлиста и заглянуть, возможно, в те локации, в которых наверняка кого-то из вас точно не бывает. Но знаете, я заглянула, все-таки, да, заглянула, и вот нашла там одну интересную работу, которую, возможно, кто-то уже слышал, возможно, кому-то она даже уже успела надоесть. Но, тем не менее, давайте вспомним про то, что каждый вечер желательно что-нибудь новенькое для себя открывать, и вот будем считать, что мы закрыли этот гештальт. Закрывать будем не в одиночестве, поскольку это GPS-трек. Нашла для вас сингл, который завирусился в социальных сетях. И Ольгу Серябкину, я думаю, ну практически все знают, наши радиослушатели, а может быть и все. Но вот второго человечка, который участвовал при записи данной работы, знают немногие, если не сказать еще немножечко иначе. В общем, Дима Урих в коллабе с Олей Серябкиной решили записать песню под названием 8901. Парень, между прочим, с 17-го года пытается пробиться, и есть у него, ну, буквально две работы. Вот эта, которую мы сейчас послушаем, и еще одна. Он позиционирует себя как диджей, он достаточно эксцентричен, и если помните, когда-то про Нилетто говорили, что вот он, герой Марвел, сошедший к нам из комиксов, то, друзья, в целом, вот про этого парня можно сказать то же самое, но только, возможно, это дубль 2, то есть просто помоложе. Ну, а что, поколения меняются, и вот вам, пожалуйста, выходит то, что выходит. Так вот, меньше слов, давайте послушаем, как звучит эта штучка.

0: ЕС-трек.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: счастье есть, а фоток нет. Пришло время исправлять ситуацию. Вот если вдруг вы прямо сейчас гуляете, почему бы не сфотографировать какую-нибудь красоту? Говорят, и фантазию развивает, да и потом своим родным и близким покажете. Смотрите, какую красоту сегодня нафоткала. Вот вам и тема для разговора, а почему бы и нет. В общем, идем на сближение и верим, что счастье есть, это однозначно.
1: Реклама.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Приоритетбанк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на приоритетбанк.бай или по телефону 171. Приоритетбанк. С нами удобно.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ребят, вы такие крутые. Вот здесь говорили про фотографии, мне здесь набросали столько красоты. Кто-то хвастается, что, видимо, отдыхает где-то у озера, в лесах. Ну, так красиво. А кто-то мчит по делам. Вижу фотки нашего дождливого города. Но, конечно, хуже они от этого точно не становятся. Поэтому передаю всем привет. И кто пока циркулирует по городу или, наоборот, уже нашел местечко, где он осядет на ближайшие пару часов. Но знаете что? Движение — это наше все, поэтому готовимся к следующему часу плотнее, потому что будут разыграны билеты на музыкальный фестиваль.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Милоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Рациональное использование водных ресурсов, сборы, переработка отходов. Эти и другие вопросы рассмотрели участники единого дня информирования населения на тему «Экологическая культура. Ответственность каждого» в горосполкоме, информирует издание «Витебича». Зампредседателя горосполкома Виктор Глушин отметил, что водных ресурсов в области достаточно для удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде. В настоящее время разведано 56 месторождений лесных пресных подземных вод и 29 месторождений минеральных подземных вод. Акцент также был сделан на борьбе с инвазивными растениями, которые могут нанести ущерб нашей природе и сельскому хозяйству. В заключение Виктор Глушин обратил внимание на то, что ответственность за природу начинается не с громких лозунгов, а с повседневных поступков. Донести упаковку до урны, выключить воду, заменить лампочку на энергосберегающую. В Витебске очередной проект точечной застройки жилья будет реализован недалеко от гостиницы «Лучоса», сообщает «Витебище». Это стало возможным по результатам редкого для города события – аукциона на право строительства с условиями. Его единственным участником стал застройщик из столицы, согласившийся реализовать непростой проект на месте одного из самых проблемных витебских долгостроев 21 века. Площадка под новостройку расположена по адресу проспект Строителей 5. Для публичной продажи был сформирован лот в составе права пятилетней аренды земельным участком площадью более гектара под строительство многоквартирного жилого дома. Начальная цена определена в размере почти 32 тысяч рублей. Лот согласилась приобрести столичная ООО «Домстройагент». С 25 августа водители при движении в светлое время суток обязаны будут включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. Сезонное требование по включению световых приборов будет действовать в Беларуси до 5 сентября включительно в рамках акции «Внимание, дети». Мера связана с началом учебного года, когда дети возвращаются в школы, на улицах становится больше юных пешеходов. Включенные фары или дневные ходовые огни делают автомобиль заметнее. Это особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами, остановками и во дворах. За нарушение данного требования предусмотрен штраф до 3 базовых величин – 135 рублей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске по области ночью переменная облачность, днем облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Междисезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну, в качестве хорошей компании я, конечно, и новость хорошую вам принесла. Все те, кто дождались, все те, кто доехали вместе с нами до этой отметки, я имею в виду на циферблате, друзья, есть классный бонус. Можно выиграть 2 билета на музыкальный фестиваль. Предложение шикарнейшее, музыка громкая, электронная, как и полагается в конце лета. В общем, если вдруг вас интересует это предложение, ну или вы только ради этого здесь находитесь, ждете, то, пожалуйста, запаситесь терпением, ну и, конечно, телефон поближе к себе положите, потому что в скором времени вам понадобится еще и Инстаграм. Ну а пока нам понадобится, кажется, еще парочка дополнительных минут для того, чтобы послушать Дэвида Гетты и Ким Петрос.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: на фестивале «Пойма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пойма реки Видьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Ну что, погнали, у нас здесь догонялки на волне Радио Витебска. Если вы готовы, если вы чувствуете, что у вас есть силы и самое главное желание отправиться на фестиваль «Пойма», причем сделать это абсолютно бесплатно и в приятной компании каких-то ваших друзей, то однозначно прямо сейчас вам стоит заглянуть в наш Инстаграм. Обратите внимание на то, что в сторис есть одна самая важная. Там огромное количество, ладно, но не слишком, но тем не менее, музыкантов, которые специально для вас презентуют некоторые из своих песен, ну или самые важные строчки, возможно, в их карьере. Предлагаю поймать одного из них, сделать скриншот на своем телефоне, и самое главное, чтобы на этом скриншоте можно было распознать и время. Актуальное, естественно. Те, кто сможет прислать скриншот быстрее остальных в Viber по номеру 707-1071, тот и получит эту отличную возможность зафиналить лето ярко. Друзья, что касается музыканта и строчки, сегодня ищем елку, которая греет счастье внутри. Смотри, оно с тобой связано.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Ну, я здесь вижу, если честно, по вашим ответам, что некоторые не совсем поняли задание. Я, конечно, продублирую на всякий случай. Ну, вдруг, если не сегодня, то завтра обязательно повезет. В таких играх, когда мы разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Пойма», необходимо зайти в наш Инстаграм, в Инстаграм «Радио Витебск», найти там сторис, в которой музыканты буквально как пластинки перелистываются, вот, собственно, со своими треками. И вот там, среди этого множества артистов, необходимо найти нужную строчку и, собственно говоря, фотографию такового. Сделать скрин и прислать нам. Вот эти вот все истории о том, что вы нашли артиста в Гугле, нет, не прокатывает, или вы просто рандомную сториз берете и сбрасываете скрин. Это тоже, к сожалению, не работает. Но, тем не менее, есть у нас сегодня победительница. Поздравляю Дашу! Даша отлично справила задание, быстрее всех прислала и, самое главное, верно выполнила его. Номер ваш заканчивается на 717. Дашенька, это ваш месяц однозначно. Буду поздравлять вас уже за пределами эфира. Друзья, если вдруг вам тоже есть кого сегодня поздравить, то в целом можно потихонечку уже и генерировать какие-нибудь интересные поздравлялки, приветы, музыкальные заявки, потому что музыкальный агент будет в следующем часу. Но это так, к слову, а пока нам однозначно есть еще чем заняться.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: такую песню можно и размяться, и немножечко попрыгать, если у вас есть такая возможность. Если нет, то хоть плечиками подвигать. Вот вам, пожалуйста, и разминка. Ну а почему про движение заговорил? Да потому что в скором времени будут новости спорта. В середине часа ждем Татьяну Белоголовкину.
1: Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей студенческого чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Белта. За 4 дня турнира в венгерском Сегеде наши спортсмены завоевали 12 золотых и 2 серебряные медали. В медальном зачете наша команда заняла первое место среди 24 стран, у уставшей второй Венгрии 8 побед. Трехкратным чемпионом мира среди студентов с учетом гонок в экипажах стал байдарочник Денис Ермоленко. По 2 медали высшей пробы взяли канаисты Максим Муравский, Петр Котов, Вадим Лучев, Андрей Жолобов, Елизавета Примак и Виктория Нестеренко. Главным стартом сезона с участием белорусских гребцов станет чемпионат мира, который пройдет в польской Познане с 26 по 30 августа. Дарья Новикова принесла белорусской команде первые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и до 18 лет, информирует Белта. В первый день континентального форума состоялись соревнования в категории до 45 килограммов среди девушек до 18 лет. В рывке Дарья Новикова справилась со штангой весом 52, 55 и 57 килограммов, а выступление в толчке начала с двух неудачных подходов на 73 килограмма. Третья попытка оказалась успешной, что принесло белоруске малую серебряную медаль в этом упражнении и второе место в двоеборье – 130 килограммов. Бронзовая медалистка молдаванка Екатерина Вилку по сумме уступила Дарье 1 килограмм. Абсолютной чемпионкой Европы до 18 лет стала Асель Сенели из Турции. Ее результат – 142 килограмма. Главный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин возглавил национальную сборную Беларуси по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси. Решение было принято на исполкоме Федерации сегодня. Российский специалист будет совмещать работу в национальной команде и Минском «Динамо». До переезда в Беларусь трехкратный обладатель Кубка Стэнли более 10 лет занимал тренерские должности в системе команды НХЛ «Нью-Джерси Дэвилс». Нападающий и бывший капитан Минского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Стась подписал контракт с «Акбарсом», об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Столичная команда также объявила о расставании с форвардом. Стась выступает в КХЛ с дебютного сезона 2008-09. 37-летний форвард является единственным белорусским хоккеистом, который провел в лиге 1000 матчей, причем более половины из них в форме Минского «Динамо». На протяжении 3 последних сезонов Андрей был капитаном столичного клуба. За этот период нападающий принял участие в 199 матчах и набрал 56 очков. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: что времени все меньше, поэтому давайте сразу к делу. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша и Кубовского 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке. Петросия, Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
5: Продолжаю искать здесь те самые любовные пары, точнее, пары любящие. Наверное, вот так вот будет точнее, потому что чего же не хватает всем тем, у кого уже есть все. Ну, конечно, любви. Иногда такое бывает, иногда, конечно, бывает иначе. Иногда люди все говорят такие: ой, у меня в целом все. У меня вот есть любимый человек рядом, моя семья, там какие-нибудь животные, я добился всего, чего хотел в жизни. Ну и супер. Друзья, для всех абсолютно, для любой категории здесь найдется слово, потому что это любовный гороскоп, можно верить, можно не верить, но послушать обязательно. Что касается овнов, то сегодня у вас следующие пожелания от звезд, или точнее рекомендации. После полудня, говорят, лучше всего исправлять то, что до этого наделали. Помириться и обсудить, например, действительно важно. Если партнер решит поделиться переживаниями, то сначала внимательно выслушайте его. Эмоциональная поддержка сейчас окажется ценнее поспешного совета. Тельцы, чего ждать вам? В личных вопросах можно довериться интуиции. Она подскажет, как вести себя и когда стоит сделать шаг навстречу. Позитивный настрой поможет легко принимать знаки внимания и не усложнять отношения лишними сомнениями. Близнецы, недавнее знакомство не принесет, к сожалению, ничего интересного, ну, в том числе серьезных трудностей. Это хорошая новость. Хотя, знаете, новый человек способен приятно удивить вас, если вы дадите ему раскрыться. Поэтому не ищите скрытых проблем там, где отношения развиваются естественно и доброжелательно. Раки, сегодня вам стоит переключиться на собственные мысли и желания, поэтому общение станет менее насыщенным. Если запланированный разговор хочется перенести, не заставляйте себя продолжать его. Спокойная пауза позволит вернуться к теме в более подходящем настроении. Львы, позднее атмосфера заметно потеплеет. Если вдруг вы переживали, что с самого утра у вас что-то не ладится, поэтому романтическая встреча порадует и сложившиеся пары, и тех, кто только начинает разбираться в своих чувствах. От дальней поездки вдвоем разумнее отказаться сегодня, потому что усталость способна усилить раздражительность и помешать вам получить удовольствие. А вот если останетесь сегодня дома, тогда однозначно все будет отлично. Девы, организационные заботы могут занять почти все ваше время и помешает уделить партнеру столько внимания, сколько хотелось бы. Поэтому здесь, пожалуйста, выбирайте и расставляйте приоритеты. Весы, к вечеру появятся возможности сгладить острые углы и вернуть общению былую легкость, если вдруг вас ожидали, возможно, вчера, возможно, сегодня утром какие-то распри. Предложите необычный вариант совместного досуга или придумайте свидание в непривычной обстановке. Такая инициатива понравится вам обоим. Скорпионы, сегодня стоит открыться возможностям, и они откроются вам. Естественно, я говорю про новые знакомства, в том числе на необычные мероприятия. Точно сегодня стоит отправиться, если есть такое предложение. Ведь вы окажетесь там в центре внимания, а предложение продолжить общение может исходить от человека, который сразу вызовет у вас ответную симпатию. Стрелец. Романтический фон остается преимущественно благоприятным. На встрече с человеком, если она сегодня запланированного, которого вы знаете совсем недавно, особенно полезно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки помогут выбрать верные слова и избежать досадной ошибки.

0: повседневность перестанет казаться скучной. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня претензии к любимому человеку лучше выражать тактично и без вызывающего тона, потому что сейчас недовольство легко превратить в агрессивный спор, а кому это нужно? Ну а для новых знакомств момент не самый, кстати говоря, тоже подходящий, поэтому произвести желаемое впечатление будет трудновато. Собеседник может неверно вас понять. Сегодня любой ценой лучше изменить свое поведение в лучшую сторону, если не удается. Ну, бывает всякое. Тогда отложите ваши романтические встречи до завтра. А сегодня просто восстановитесь, может быть, посидите в тишине. Самое главное, не забудьте предупредить об этом вашего партнера.
1: Любовный гороскоп.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
1: Вернулась.
3: Билеты в кино.
1: Вернулась.
3: Поужинали.
1: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговоры.

0: Заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Давайте разбираться с саундом на этот вечер. Да, большая часть плейлиста, наверное, в месяц с хорошей компанией уже отзвучала, но это точно не помешает нам определиться, кто же будет открывать музыкальный агент. Есть у меня две песни. Если честно, одну из них я выбирала, просто думая, точнее, нет, даже не думая, надеясь на то, что я не одна такая, которой банально вот в такую погоду хочется смотреть какие-нибудь старые ром-комы, и поскольку такой возможности не представится в ближайшее время, я подумала, а почему бы и не совместить одно с другим? Может быть, найду такие же. Ну и, собственно, кому-то понравится трек от... я не буду говорить, кого сейчас, сами все поймете, под названием «Pretty Woman».

На мой взгляд, это очень крутая, но, возможно, уже немножко осенняя композиция. Не то, чтобы я пытаюсь вас подвигнуть на эти мысли, но нет. Просто согласитесь, Джулия Робертс красотка. Ну и фильм соответствующий был с этим саундом. В общем, если вдруг у вас тоже что-то всколыхнулось внутри, тогда однозначно отправляйте в Вайбер «Красное сердце». Будем слушать Роя Орбисона. Но есть и еще одна у нас группа, которая сегодня отвечает за настроение. Возможно, тоже такое слегка меланхоличное. Но помните такой звук? Кстати, трек называется «Angels». Всего 2 секунды, и все уже знают текст, все уже готовятся. Сейчас, ну, на ломаном английском, естественно, это по классике. 3, 2, 1...

0: знаете, тоже наверняка кого-нибудь порадовали. Друзья, если этот кто-нибудь вы, тогда черное сердце за Маранди. Если вдруг нет, тогда за Pretty Woman голосуем красным. Обязательно в начале часа узнаете, кто в итоге победил и что будем слушать целиком. Ну а пока я напоминаю, что музыкальный агент стартует в следующем часу, а значит будут и приветы, и поздравления, и музыкальные заявки. И самое главное, пишите, пожалуйста, по номеру 707-1071 в Вайбере и в Телеграме. Жду ваши письма.
1: Хорошая компания. Лучше, чем...

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президенты Беларуси Мьянма Александр Лукашенко и Мина Онхлайн накануне официальных переговоров проводят встречу в неформальной обстановке, передает Белта. Рабочая программа лидеров начинается с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформального ужина. Основная переговорная программа на уровне глав государства запланирована на завтра. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании.
0: В мире.
1: В Европе наблюдается тенденция к усталости от поддержки Украины, однако ее масштабы не следует переоценивать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует «Известия». По словам Пескова, в Европе сохраняется группа государств, которые, напротив, наращивают свою вовлеченность в украинский конфликт, в том числе в технической и технологической сферах. В качестве примера он назвал Великобританию. Как отметил Песков, эти страны предпринимают усилия, чтобы сдержать распространение усталости от помощи Украине и побуждать европейские государства продолжать поддержку Киева. Мировой спрос на нефтяные танкеры и их стоимость резко выросли на фоне попыток вывести скопившиеся запасы сырья из Персидского залива, несмотря на продолжающиеся атаки на суда в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Британская компания, судовой брокер Braemar, отмечает, что стоимость новых и современных подержанных танкеров крупнейшего класса в прошлом квартале превысила 130 миллионов долларов. Это самый высокий показатель с 2008 года. Одновременно до исторического максимума выросли ставки годового фрахта супертанкеров. В литовской Паланге произошло редкое явление – торнадо, пришедшее с моря на пляж с курорта. Об этом пишут литовские СМИ. При этом торнадо обрушился на группу любопытных людей, наблюдавших за явлением на берегу. Климатологи говорят, что торнадо, образовавшееся над Балтийским морем, редкое явление, но оно не является опасным. Водные торнадо обычно появляются над Балтийским морем всего на несколько минут и редко выходят на берег, отмечают специалисты. Это явление быстро исчезает, как только выходит на сушу. В море торнадо может перевернуть небольшие лодки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, днем облачная с прояснениями, погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета. Партнер Турагентство «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: А вот и музыкальный агент, это означает, что на часах уже 19:08. Друзья, ориентирую вас по времени и заодно сориентирую вас, каким образом можно достучаться. Вот, пожалуйста, записывайте номер, все тот же, 7071071 для Вайбера и для Телеграма. Через 29 буду ждать ваши письма. Обязательно все зачитаю до конца этого часа. Если вдруг не успеем, традиционно есть также музыкальный агент еще и в музыкальном бранче с 13 до 14 на Наша Баталка передают приветы. Ну а пока сосредоточимся на том, что есть, и самое главное, про праздник не забудем. Сегодня, кстати, есть Всемирный день лени. Неудивительно, сегодня у нас уже что? Четверг у нас сегодня. Мне кажется, даже я потерялась во времени. Так вот, сегодня отмечается день лени. Можно немножечко подрасслабиться. А также день рождения Чебурашки. Да, этот милый персонаж, оказывается, родился именно сегодня. Ну и, конечно, день музыкальных шкатулок. Вот здесь я вас однозначно обеспечу. Будем считать, что музыкальный агент, своего рода музыкальная шкатулка, буду ставить вам песни, поднимать настроение, ну и, конечно, передавать ваши поздравления. Что касается еще одного важного дня, сегодня день кукурузы. Не указано какой, поэтому, мне кажется, это прям призыв к действию. Можно сделать себе попкорн и завалить смотреть какую-нибудь классную киношку. К слову, о ней и о вашем музыкальном выборе, то да, на сегодня мы будем слушать про Тиву. Woman, готовьтесь.
1: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что ж, у нас здесь есть музыкальный привет в том числе. Я имею в виду музыкальные заявки, но к ним мы еще подберемся. Прежде хотелось бы, наверное, начать вот с такой прелести. Пишет самое вредное. Всем огромный привет и отличного настроения. Пламенный привет Женечке Дорофееву. Соскучилась очень. Люблю тебя. Благодарю тебя за тепло твоей души. Обнимаю, твоя девочка. О, ну красота. Мне кажется, если такие первые сообщения, значит, нас действительно ожидает отличный теплый час. Есть у нас еще одно приветствие. Приветствие девушки специально для подружки Настеньки. Родная моя, мы с тобой обходим полгорода при нашей встрече. Я тебе это гарантирую. Остается только дождаться выходных. Я уже все подготовила. Вот она, та самая дружба, которую ничто не сможет отвлечь от каких-то важных задач девчонки. Я желаю вам удачи и хорошей погоды. Кстати, есть у нас и Евгений, который сегодня передает привет всем водителям такси, маршруток и городского общественного транспорта. Желает им легкой смены, ни гвоздя, ни жезла, ни ДТП, а также щедрых пассажиров. И, кстати, здесь есть музыкальные заявки. Давайте слушать Диму Билана. Музыкальная

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема. 500 грамм. Всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте. Белый мускус и Византия. 11,99 за 760 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: Музыкальный агент.
8: Так, важные гости заглянули к нам, пришло время их угощать. Друзья, это я про вас, и, естественно, угощать я буду хорошей музыкой и, конечно же, куда без настроения, которое, к слову, сегодня создаете вы. Вот есть у нас, например, Любовь, которая передает огромнейший сердечный приветик родному и любимому внуку Андрейке. Желает спокойного, уютного вечера, прекрасного настроения, крепкого здоровья, удачи и веселого дружеского общения. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. И есть у нас еще важный приветик. Вот такой. Андрей здесь говорит. Вот сейчас нахожусь с детьми, с Тимохой и Анютой. Не хотят переодеваться. Мама на работе, а я добрый. Так, ну-ка, ребята, быстренько переодеваемся. Делаем так, как говорит папа. Ну и отправляемся, конечно. Я не знаю, что вы там должны делать. Отдыхать или, может быть, помогать. Но в любом случае слушаться нужно. Также есть еще одно сообщение. Карина здесь прислала его. Карина и Роман поздравляют своего самого любимого мужа и папу Шеймовича Анатолия с днем рождения. Ты наш самый надежный защитник, опора и радость. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, тепло, которое ты даришь нашей семье каждый день. Мы с сыном гордимся тобой и бесконечно любим. В этот день мы хотим сказать тебе спасибо за то, что ты у нас есть. Для меня ты любимый мужчина, с которым не страшны никакие жизненные бури. Для нашего сына ты главный пример мужества, чести и доброты. Мы обещаем окружать тебя заботой, ценить каждый миг вместе и быть твоей надежной гаванью. Мы тебя очень любим. С праздником, наш родной и любимый человек. Но что касается душевности, возможно, ее будет не так много в музыкальном подарочке, но тем не менее, я думаю, все то, что вы перечислили в этой замечательной открытке, приуроченной ко дню рождения, к такому важному дню, точно будет в композиции от Гали Бримавика.
7: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Поставки продукции, обмен опытом. Президент Мьянмы посетил УАО «Гродно Азот». Румыния потеряла около 220 мегаватт мощности после остановки ТЭС в Турчине. Верховный суд Индии обязал проводить регулярные медицинские осмотры слонов в неволе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что, поехали. Есть у нас еще музыкальная заявка, которую обязательно нужно выполнить. Но прежде, Светлана здесь нам написала, она говорит: «Хочу, как обычно, поблагодарить Вселенную за такого замечательного мужа Олега. Мы сегодня вместе делаем аджику из кабачков и помидоры закатываем. Обожаю его». Светлана, я желаю, чтобы у вас каждый день был вот такой. В обожании, в любви, в нежности. Ну, без прям закаток, да, и с аджикой и так далее, и так далее. Этого пусть будет, но в меру. Потому что невозможно же постоянно в работе. Отдых — это очень важная составляющая нашей жизни. Что касается еще одного сообщения, то здесь вот помню, была музыкальная заявка. Давайте сейчас обратимся к Андрею. Он здесь передает большой привет в город Десна, а также передаю пламенный привет своей дорогой жене Татьяне. Нам сегодня 15 лет! Люблю тебя! Ну и по такому поводу группа «Чай вдвоем» будет развеивать тоску. Кстати, песня «Желанная» давно не звучала. Музыкальная

0: 1 кг. Подробности на gippo.by и biomarket.by. Телефон 018-378-5040.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Отматывать кассеты не будем, да и ладно, это было возможно, наверное, только с ними. Со временем, к сожалению, так не сработает, поэтому все ближе и ближе к финалу этого часа. Музыкальный агент скоро закроет свои двери, но прежде чем это сделает, я призываю вас, друзья, если вдруг вы еще не написали свое сообщение и не передали кому-то привет, тогда номер 707-0701 в Вайбере, в Телеграме вам в помощь. Ну а пока здесь у нас есть Лиза, которая сегодня поздравляет с днем рождения внука и сына, и племянника Матвея из Гродно. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и хорошего настроения. Это очень важно. Есть у нас еще одно сообщение. Машенька здесь прислала его. Так, секундочку, очки настрою. Ильинишка моя чинит машинку. Муж трое детей, ты самый лучший на всем белом свете. Муж троих детей. Угу. Ты самый лучший на всем белом свете. Спорим, конечно, и ты во многом не прав, я тебя просто люблю. Ильиных, Сережка, ты лучший самый отец. Мышка твоя тебя очень любит, написала вот Машенька. Пожалуйста, надеюсь, что человечек услышит, и он знает, какой он важный. Важный персонаж в вашей жизни. Но давайте все-таки немножечко развеем эту тоску и отправимся слушать еще одну музыкальную композицию.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Ну что ж, дождались, еще одна порция приветов. Давайте отправлять все самое лучшее прямиком на волну радио Витебск. Есть у нас здесь Александр, который заказал песню. К сожалению, ее у нас нет, но привет друзьям Александра и Станислава, которые встречаются редко, но каждый ждет этой встречи как в первый раз. Здоровья и всего лучшего вам и вашим близким. Ну что ж, привет передала я. Надеюсь, что вы сейчас отдыхаете. Вам

Отлично! У вас есть все, что необходимо для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и, самое главное, запомнить эту встречу еще как минимум на год. Ну, а что касается еще одного сообщения, то вот как раз-таки есть и музыкальная заявка. Олеся написала: «Хочу передать привет Харитончику Сергею. Скучаю, жена. Коротко, но со вкусом, согласитесь. А сейчас будем слушать Шада».

0: запомните ли вы свой уикенд, я буду спрашивать уже на следующей неделе, потому что нам еще предстоит только-только войти в выходные. Ну, естественно, не сразу, естественно, не завтра, потому что завтра мы окунемся по полной программе в пятницу. Я надеюсь, что ничто не помешает нашему настроению, неважно, что завтра будет, да хоть торнадо. Самое главное, вот обзавестись важной, нужной одеждой, которая поможет вам сохранить тепло. Ну и, может быть, макияж, прическу, у кого что. Ну и, конечно, хорошее настроение, друзья. Его мы однозначно гарантируем здесь с 7 и до победного. Кстати, что касается музыки, то, естественно, все не заканчивается вот здесь сейчас, в 20.00. Волна радио Витебск вещей 24/7. И впереди у вас час по-русски. Там можно будет не только танцевать, но еще и подпевать. Это однозначно. Ну и, конечно, далее по курсу автопати контроллер Project будет крутить пластинки. Ну, а я, пожалуй, заканчиваю, друзья, потому что музыкальный агент прямо сейчас прощается с вами. У микрофона все это время была Настя Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока.
1: Музыкальный

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Поставки продукции обмен опытом. Президент Мьянмы посетил сегодня Гродно Азот, передает Белта. Беларусь готова делиться своими технологиями, знаниями, опытом в реализации совместных проектов, которые будут интересны, направлены на повышение уровня качества жизни граждан Союза Мьянма. Одна из основных задач, которая стояла перед Республикой Беларусь, обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. И Гродно Азот выпускает качественную и востребованную продукцию как в Беларуси, так и за ее пределами, подчеркнул вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с высоким гостем.
1: В мире.
2: В Румынии на фоне энергокризиса вышла из строя теплоэлектростанция в городе Турчинь. Теперь энергосистема страны недополучает около 220 мегаватт мощности. Восстановить объект после аварии рассчитывают только на следующей неделе, передает Ньюсбай. Ранее полностью остановила работу единственная румынская АЭС. Причиной стало резкое снижение уровня воды в Дунае. Ее недостаточно для охлаждения реакторов. В условиях кризисной ситуации власти Румынии пообещали финансово поощрять граждан за отказ от электричества в час пик. В штате Сакута на севере-западе Индии перевернулась перегруженная лодка. На текущий момент из-за воды извлечены тела около 40 детей. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным местных властей, несовершеннолетние пассажиры направлялись на сельскохозяйственные работы для посадки и сбора урожая риса. На месте трагедии продолжают работать водолазы. Точное число находившихся на борту людей остается неизвестным. В Нигерии нередко происходит смертельная авария с лодками из-за небезопасной эксплуатации судов. В январе не менее 25 человек погибли при опрокидывании лодки в штате Йобе. Верховный суд Индии распорядился обеспечить надлежащий уход и регулярные медицинские осмотры для содержащихся в неволе слонов. Суд поручил правительству в сотрудничестве с администрациями штатов создать специализированные клиники для слонов и вести медицинские записи по каждому животному, сообщают местные СМИ. Мы понимаем важность слонов для храмов, поскольку эти животные считаются воплощениями Бога. Мы не рассматриваем вопросы о законности содержания слонов в храмах. Нас волнует их благополучие и здоровье, отметили в суде. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, днем облачное с прояснениями. Погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил Хакаинде Хичилему с переизбранием на пост президента Замбии. США организовали тайный коридор для вывоза нефти из Ормузского пролива. В швейцарских Альпах строят подземные хранилища для миллиардеров. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Минаун Хлайн накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке, передает Белта. Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. Хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает и вам, и вашим бизнесменам. Мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, мы для вас сделаем, заявил Александр Лукашенко. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь сегодня. В Минске состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на завтра.
0: В мире.
1: США организовали скрытые судоходные маршруты в Ормузском проливе, позволяющие транспортировать нефть без согласования с властями Ирана. Об этом со ссылкой на портал Axios информирует ТАСС. Суда проходят через южный канал пролива вдоль побережья Омана. Ежедневно по этому пути перемещается от 15 до 20 танкеров, что позволяет экспортировать около 10 миллионов баррелей нефти. Это примерно половина от довоенного уровня поставок. Каждую ночь загрузка и проход судов осуществляются в сопровождении истребителей ВВС. США. Операцию координирует специальная группа кураторов из штаба американской армии совместно с ближневосточными партнерами Вашингтона. Преступная схема выявлена в Польше. Больница закрывала хирургию для обычных пациентов ради коммерческих операций. Руководство лечебницы в городе Мястка официально приостанавливало работу хирургического отделения 10 раз, ссылаясь на некий форс-мажор. А тем временем были проделаны сотни процедур на позвоночнике. Нейрохирурги выдавали краткосрочные процедуры за дорогостоящую полную госпитализацию. Врачи забирали себе 65% от стоимости контракта в больнице с Национальным фондом здравоохранения. Польши. Гонорары замешанных в незаконной схеме исчисляются десятками тысяч долларов. Дела о финансовых злоупотреблениях и сомнительных процедурах расследует прокуратура. В швейцарских Альпах более чем на 100 метров под землей строят защищенные хранилища для состоятельных клиентов. Об этом сообщает издание Bild. В помещениях планируют хранить золото, деньги, произведения искусства и дорогие автомобили. Строительство началось в январе этого года, а первые хранилища могут быть готовы к 2028-му. Всего в горном массиве планируют оборудовать от 20 до 25 индивидуальных помещений. Стоимость одного хранилища может достигать 1 миллиона евро за право пользования сроком на 99 лет. Первые договоры с клиентами уже заключены. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, днем облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 11-16, местами будет 8-10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер Турагентства вокруг.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-16. Завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-16. Завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-16. Завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-16. Завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все

для тебя и для каждого.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. Витебские плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Повтор программы от 16 августа.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Категория 12+.
3: Мот пел о том, что его с кем-то разлучит август, а у нас наоборот. Август – месяц, который объединяет всех меломанов, как минимум на ближайшие два часа. За это время мы успеем прослушать 20 топовых треков волны «Радио Витебск». Бонусы тоже будут.
4: Вымпелы, скидки и ручки не обещаем, но бонусы явно ожидаем. Если не узнал нас, то это же мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Не будем мы времени терять, вперед ХП покорять. Ни слова больше, лидеры 7 дней для вас.
2: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Хюгель, Имайл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
4: Второе место. Алекс Уоррен. Fever Dream.
3: Первая строчка. Медуза. Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Тройку лидеров определили, но это было на прошлой неделе. Так что будет с чем сравнить и чем заняться. Впереди новый саунд-забег и самый лучший звук.
4: 18 недель и 20 место для трека New Religion. BBX и Faceless минус 2 потеряли за 7-дневный промежуток времени.
2: 20 место.

0: осторожно, новинка. Есть риск влюбиться с первых нот. The Vault, Джон Саммит и Джулия Чардж создали очень эмоциональный мелодик хаус, которым покорили множество фестивальных площадок. Этого оказалось недостаточно, и теперь трек Shades of Blue штурмует радиостанции. Посмотрим, сработает ли напористость на руку музыкантам.
1: У Хугеля Солта пока вообще не получается быть напористыми. За 8 недель лучшая позиция хитмейкеров — это номер 7. И то, быстро ее лишившись, трек «Jamaican» бороздит низы сетки. Вот и на этой неделе минус 1.
2: 18 место.

0: пролетели недели и были потери. Это про Боба Синклера и Кайзу. Неутешительный вердикт придется вынести синглу «I Can't Wait». На этой неделе звание «Обвал» достается им.
1: Хорошо, хорошо идут новички прошлых семи. Леони, Маркус и Мартину с треком «Moonlight» очень резво начинают свой путь в двадцатке лучших. Плюс 4 по заслугам.
2: 16 место.

0: Уокер, Изабелла Мельпман и Кейтрин О'Райан спустились на пару строчек. Будем считать, что из любопытства. С этими саундмейкерами никогда не знаешь, чем завершится следующий выпуск хит-парада.
1: Зато я нашел самых стабильных участников последних пары недель. Мадонна и Мартин Гаррикс 2 недели подряд остаются на 14 месте. Ну, хоть где-то порядок.
2: 14 место.

под хорошую музыку время летит быстрее. В таком темпе и добрались до 13 места. По такому случаю давай сделаем музыкальную паузу. Ее организуют минусущие Russian Raulejandro и Wizkid. Слушаем сингл «Понга».

0: Проект «Айв» за 7 дней набирает троечку баллов и уже вплотную приближается к верхней десятке. «Meet Me in the Dark» прекрасно чувствует себя среди лучших.
1: В эту команду явно не попадет проект «The Second Voice». Как бы они ни старались удержаться в верхней десятке, музыкантам не удалось. -3 на счету «Let Me Be».
2: 11 место.

0: Близимся к завершению первой десятки лучших музыкальных произведений и композиций. Как же быстро пролетает время, если компанию хорошую находишь себе. В принципе, мы можем продолжить эту тенденцию, но ненадолго.
1: 20-я строчка. Bieber X и Faceless, New Religion.
0: Пятнадцатое место. The Wall, John Summit и Julia Church, Shades of Blue.
1: 18-я строчка. Hugel, Sulta, Jamaican.
0: Семнадцатое место. Bob Sinclair и Kaiza, I Can't Wait.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус, Moonlight.
0: 15 место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан, Broken String.
1: 14 строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
0: 13 место. Рошен, Рауф, Алехандро и Вискит, Понго.
1: 12 строчка. Айв, Meet Me in the Dark.
0: 11 место. The Second Voice. Let Me Be.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Хотели бы как-то повлиять на ход эфирных событий, но нет. Все, кто с нами не в первый раз, отлично знают, что после перечисления главных лиц горячей двадцатки всегда наступает самый грустный этап. Этап вылета.
2: ТОП-20. Вылет.
0: На этой неделе мы должны попрощаться кое с кем галактическим. К сожалению, классной паре исполнителей не хватило голосов, чтобы удержаться в топе. Это Кункс и Теофилус Лондон с треком Galaxy. До встречи, ребята!
2: ТОП-20.

0: И если музыка — это средство, которое может влиять на наше настроение, то рубрика «Флэшбэк» — это еще и способ переноса во времени. Самые топовые, звучащие в те времена треки из каждых углов уже ждут тебя на радио Витебск.
1: Флэшбэк.
2: А вот и еще одно потрясающее место – музыкальный архив, в который мы отправляемся вместе, чтобы вспомнить, каким был 2012-й. Постараюсь уложиться в три основных трека того года, и первый здесь появится Дэвид Гетта, без которого и по сей день не обходится ни один чарт. С ним за руку пришла и Сиа, все ради признания, которое они поместили в фит «She Wolves». А вот Рианна, которая отвоевала серебро. Получите «Распишитесь», послушайте трек «Diamonds», и не забудьте в финале зарядиться настроением и вспомнить самый вирусный танец 2012 года. Его вместе с синглом «Gangnam Style» запустил южнокорейский певец Псай.

Завершение любого праздника всегда должно быть приятным. У нас, конечно, не праздник, но саундторт мы все же вынесем. Свечек не жди, вместо них будут русские новинки. Зажигать и дарить тепло будут Зиверт, Энвер и Директрис. Эта компашка выпустила работу с мотивирующим

0: названием «Давай на самый верх». Следующий в очереди Филат Пекерас вместе с Денисом Фирстом. Звук «Sweet Summer Night» вместо «Тысячи слов».
1: Описывать следующего парня долго не буду, ведь вместо «Тысячи» как раз слов можно обойтись лишь парочкой. Например, сказать «Аня, Ваня, силуэт», и вы сразу поймете, о ком речь. Вот как раз Ваня Дмитриенко запустил в оборот свою новинку под названием «Недоступно».

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 16 августа.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Всем очередные приветы, и хит-парад на волне Радио Витебск продолжается. И чтобы так было и дальше, не забывай голосовать за музмейкеров на сайте radiovitebsk.by. Нам важен каждый голос. А еще мы, как и ты, любим разнообразие, поэтому у нас есть небольшое отступление в начале часа. Рубрика «Топ Шазам Глобал».
4: Погнали! Все расскажем и, конечно, не покажем, но вот послушать точно дадим. Первая в списке композиция «We On Go» от Би. Завирусилась работка, ничего не сказать. Далее «Somber» с треком названия, которому «My Body Isn't Ready». Трек к туру исполнителя вроде как готовился. И на финал Мак Миллер с работой «Cinderella». Кстати, в саунде принимает участие и Тайдола Сайн.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Закрыли первый музыкальный, погружаемся во второй. Пока все идет по плану, поэтому высылаем пресловутые пирожки прямиком с полки за то, что не сбили с курса. К слову о нем, впереди нас ждут и попутный ветер, и рифы. В двух словах, верхняя десятка на волне «Радио Витебск». Открывать ее будут сонграйтеры, улучшившие свои результаты на плюс 4. На 10-м месте Алиф Арбан и Рене Миллер.
0: Десятое место.

0: недель в хит-параде с нами трек Beautiful Places. Неплохие показатели за все это время, а самое главное, что диджей Тиесто и Брианна Грейс продолжают набирать плюс 2 за 7 дней и возвращение в верхнюю десятку.
1: Слегка пританцовывая, отправляемся к 8-й строчке, на которой уже сделали привал By India, Hcho и Mod. У парней и так насыщенное лето, пришло время выдохнуть. Но у нас с тобой по расписанию танцы, так что давай отправим в эфир трек Шаде.
2: Восьмое место.

0: немного подсдают, но не нервы, а баллы нескольких участников топа. Конкретно Marshmello и Portugal The Man уступили две строчки своего положения в рейтинге. Трек Phoenix на месте номер 7.
1: BTS слегка дали плюсов. Плавательное настроение теперь на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Satisfy на этой неделе не досчитывается 1 балла на своем лицевом счете. Кэлвин Харрис и Джази уже обратились в службу поддержки, чтобы узнать, как так произошло. Списание за что?
1: Сотрудники банка на связи говорят, что все списанные средства с блистающих музыкантов пошли в фонд «Прорыв недели». Кстати, сегодня его возглавит песня «Лето» от Джонни и Федука. Будем считать, что эта инвестиция в сезонный настрой.

0: Алекс Уоррен был близок к золоту, но сегодня минус один подпортил все планы треку «Fever Dream». Это, знаете, как морозить в минус один. Вроде ничего страшного, но через минут 30 все же его чувствуешь.
1: Лидеры предыдущей недели спустились на один этаж. «Серебряная комната» предоставляется «Медузе» и «Хенри Камомайлу». Думаем, так синглу «Don't Wanna Go Home» тоже неплохо.
2: Второе место.

0: 9 строчек, 2 минуты и много имен. Так выглядит верхняя десятка топа и краткий обзор на нее же.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Али Фарбан, Рене Миллер, Боди Токс.
2: Девятое место. Диджей Тиеста и Бриана Грейс, Beautiful Places.
0: Восьмая строчка. By India, Хчо Мод, Шаде.
3: Я знаю, что ты не в себе.
2: Седьмое место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
0: Шестая строчка. BTS, Swim.
2: Пятое место. Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy.
0: Четвертая строчка. Джонни и Федук, Лето.
2: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Вторая строчка. Медуза и Candy Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Топ 20. Претендент.
2: Претенденты уже здесь. Они торопятся и ждут своего момента понравиться именно тебе. А может и в двадцатку залететь. Первый на очереди проект Mizmo. Трек Hello будет приветствовать всех и каждого. Далее по списку Джо Кори с треком Whisper. Неплохая работа, заслуживающая внимания. Ну и на финал Сони Фадера с треком On My Mind. А теперь слушаем всех троих.
1: Топ 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Отлично провели с тобой время. Надеемся, ты не только получил удовольствие от прослушанной музыки, но и классно проводишь выходные. Мы тоже готовы в них ворваться. Правда, для этого придется покинуть студию. Остается дело за малым озвучить имена взгромоздившихся на первую строчку чарта.
3: И вот он, триумф. Кстати, триумфаторов у нас сегодня трое. Возможно, ты уже догадываешься, какой это трек. Ну а если нет, не смею таить интригу. Сегодня свои золотые медали получают Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun становится ТОП-1 волны «Радио Витебск». Как всегда, оставляем тебя с призерами, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим всем и каждому пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. Витебские плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. Витебске плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. Витебские плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16. Местами 8-10 градусов выше нуля. В Витебске плюс 12-14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск.